0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите.
1: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 26 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ускоряйся правильно.
1: 8.14 на часах. Давайте посмотрим на дорожную обстановку в Красноярске. 3 балла в нашем городе. На дорогах есть местами затруднения по сообщениям Яндекс.Карт. 7 баллов сейчас на семафорной в сторону шинного завода. Мичурино-Октябрьскому мосту 6 баллов в сторону поселка Суворовский 5. 5 баллов на Высотный в центр. Красрап в сторону Крастец 4 балла. 4 балла на 9 мая в направлении Солнечного. И на Коммунальном мосту в центр сейчас тоже 4 балла.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. «Термаленд» — новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. «Термаленд» — идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
3: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8 утра, 24 минуты, трэш-пати на рекорде. Давайте что-нибудь такого поставим. Ну, сегодня, знаете, «Медуза», новая версия. Вот раньше было популярно «Медуза», «Медуза», «Медуза». Но время идет, песни меняются. У нас сегодня такая композиция, знаете, я бы назвал «Молочных тусовщиков». Но вот судя по вайбу, ребята впервые в жизни поняли, что такое «тусить», и вас сделали трек. Причем назвали они себя очень интересно. «Попка», «Мелшер» и некто Вова Солодков. «Туса-медуза», давайте послушаем. Трэш-пати.

0: Утро на рекорде.
1: 8:34. Ребята, предлагаю задуматься об организации собственного досуга, конкретно такого экстремального, активного, конкретно и еще конкретнее. Предлагаю полететь вам в аэродром, покайфовать, понаслаждаться. Все это можно сделать прямо сейчас. 205-103, номер рекорда. Звони сюда.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: 8 утра, 38 минут. Бобра, давайте сыграем. У нас Сергей на линии. Сереж, доброе утро, тебе привет.
1: Доброе утро.
0: Серега, что делаешь? Рассказывай. 8:38.
1: Да вот к работе подъезжаю.
0: Ну и правильно, не торопись. Как обычно, мы уже выработали, мы с рекордовцами к работе подъезжаем и на работу заходить не торопимся. Поработать мы еще успеем. Так, Серег, слушай, ну давай начнем, приступим. В аэротрубу уж хочется полететь, но прежде надо отгадать, что же мы тут загадали. Правила простые. Что-то происходит, какая-то ситуация, всего три слова, каждое тебе объясняю по смыслу, ну а ты мне собираешь это все воедино. Вот я тебе сейчас скажу, ситуация не выдуманная, это как бы реально штука происходящая. Летом происходило, зимой еще это будет происходить и в следующем году. Это такой спойлерочек тебе. Давай, начнем с чего? Само событие какое, как оно называется, это вот, знаешь, когда вот раньше такая тема была, люди по квартирам ходили, спрашивали, кто где живет, в общем, составляли списочки, по всему.
1: Перепись.
0: Молодец, молодец, да. Перепись. Какая у нас перепись дальше, да, вот, это прилагательное, знаешь, ну вот, что-то произведенное в нашей стране, получается, оно какое?
1: Я вот тут читал, что Воробьев тут собирается пересчитывать.
0: Да ты мой хороший, это они, всероссийская перепись Воробьев, да! Молодец, молодец, Сереж. Ну все, дело сделано, честно. Экстерном ты сегодня закончил нашего бобра.
1: Просто это очень интересная такая штука, перепись Воробьев.
0: Это да.
1: Мы тут очень смеялись, сидели, когда прочитали эту новость.
0: А ты знаешь, что ты можешь не поучаствовать, Сереж?
1: Ну, я прочитал, что да. Ну, а как? Вот смотрите. Вот я посчитал в своем дворе воробьев.
0: Ага.
1: Они же взяли, перелетели в другой. Их еще раз кто-то посчитал.
0: Ну, вот получается, это воробьи-мигрант. С миграционным учетом. Это уж другая служба, Серег. Но тем не менее, пожалуйста, то есть, ребята, если кто-то, опять же, нас слышит и хотите воробьев посчитать, не нужно орнитологическое образование, выходит, читайте. У меня просто интересно, куда потом за этими цифрами идти и кому нести. Но, тем не менее, все, Серега, спасибо, что позвонил, классного тебе дня и отличного полета.
1: Всего спасибо.
0: Пожалуйста, погнали вместе дальше, ребята, Destiny вместе с нами, Олеса и Сатча.

0: О погодке давайте поговорим, ребят, что там за окном у нас сегодня. Прямо сейчас, конкретно, на градуснике плюс 13 и пасмурно. Дальше потеплеет до плюс 17 и с пасмурно польет дождь, по сообщениям Яндекс.Погоды. Ветер дует сегодня с северного направления, слабый, 2 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде. 9 утра, 9:00, если максимально по часам сверяться. 26 августа, продолжая просыпаться. Ребята, маленькая пятница, она же среда у нас повсеместно и в календарике. И, кстати, что же там за дата такая? Интересно, какие праздники имеются? Давайте разберемся. Во-первых, сегодня, смотрите, Международный день актера. Поэтому всех причастных к этой профессии поздравляю. Праздник 13-й кошки. Это, видимо, не знаю, для одиноких девочек праздник. День устраивания секретиков. Вот такой вот праздник, пожалуйста. День привлечения удач. Так что, не знаю, привлекайте каким-нибудь способом. Может, у каждого есть свой. День радуги сегодня, но тут опасно. Это запрещенный праздник в нашей стране. А день музыкальной йоги, кстати, говорят, тоже сегодня. А вот почему нет? Вот если вы не делали еще зарядочку, сейчас поставим классной музыки, можно и йогой музыкальной позаниматься. Впереди с нами Келвин Харрис, Хёрдс, Махив, Робин Шульц, Бенни Бенасси, Ричард Грей, Пегги Гу. Начинаем с Хьюгала. Moving to the Sun. Прямо сейчас на рекорде.
0: Турбо утро на рекорде.

0: утро. Воу-воу-воу, притормози, полегче.
1: 9:16 на часах, посмотрим на ситуацию дорожную. 4 балла в нашем городе, тем временем по сообщению Яндекс.Карт. Есть местами затруднения. Затруднения на семафорную сторону Шинного завода. Там 6 баллов. 6 баллов также на 9 мая в направлении Солнечного, Мичурина. К Октябрьскому мосту 5 баллов в сторону поселка Суворовский 6. 6 баллов на высотный центр Маркса в сторону Большого концертного зала 5 баллов. И пока из пробок на этом все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79. Категория 18+.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Urbe Утро.
1: 9 утра 29 минут, ребята. У нас сегодня среда, напомню, культурная среда, соответственно, ожидается впереди. Вот прямо через мгновение, тем более, что есть классная идея отправиться на арт-показ «Богемской рапсодии», ребята, в Киномакс. Поедет еще и, собственно, со спикером, в общем, поговорить. А все это еще и приурочено к большому празднику. Дело в том, что там у Фредди Меркьюри скоро день рождения. 205-100 ровно и 3, номер телефона рекорда. Звони на рекорд, пойдем вместе в кино.
0: Рекорд Дэнс Лето. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Да ш**, изобрали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Кстати, о культуре. Это культурная среда. У нас Сергей на линии. Сереж, доброе утро, тебе привет.
1: Доброе утро.
0: Серега, в кино давно ходил?
1: Да было как-то в этом году, наверное.
0: Ну, в этом это уже неплохо. В этом тропинка еще, видимо, не заросла. Пора бы еще сходить. Слушай, тут дело такое. Мы тут собираемся на Богемскую рапсодию пойти. Ой, тут вообще штука такая. Целый арт-показ в честь памяти Фредди Меркьюри. Да? Кстати, 5 сентября у него день рождения. А вот тебе вопрос. Как ты думаешь, сколько бы лет исполнилось Фредди Меркьюри 5 сентября? 70, 80 или 90?
1: Даже не знаю.
0: Ну вот, давай подумаем. Примерно, прикинь, посоображаем.
1: 80 лет.
0: Да, золотую середину оставим. Да и правильно, конечно. Да, да. Именно 80 лет исполнилось 5 сентября Фредди Меркьюри, великому музыканту, собственно, которому и ему, и группе Queen посвящена картина «Богемская рапсодия». Так что ждем тебя в кино. 11 сентября идем в 19.00 в Киномакс. Так что до встречи в кино, Сереж.
1: А куда идем? Я уже забыл.
0: Киномакс, планету на Богемскую рапсодию. Вот, вот. Ты думай, кого с собой возьмешь. 19.00. Это я тебе сейчас за эфиром расскажу. Ты, главное, собирайся, подумай, с кем пойдешь. Билет это два. Два, Сережа. А мы погнали дальше, ребята. У нас тут два классных артиста. Дэвид Гетта и Райя Стей. Послушаем сейчас на рекорде.

0: космическую.
1: А давайте о погоде поговорим. Плюс 15 на термометре и пасмурно на небе. Дальше с неба дождь пойдет, так обещает нам Яндекс.Погода. Но и потеплеет, ребята, до плюс 17. Ветер дует сегодня северного направления, слабый 2 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: главное – танцевальное. Турбоутро на рекорде.
1: 10 утра, 10.03 на часах, ребята. Ну что, в чувство уже пришли, глазки открыли, проснулись, да, вот добрались. Молодцы, дальше двигаемся при поднятом настроении и расположении духа. Тем более, тут я скоро не один в студии окажусь. Гости впереди будут, а обсуждать тему будем интересную, актуальнейшую вообще киберспорта. В Красноярске я знаю, что много и любителей, и профессионалов, киберспортсменов. Да и вообще, нет-нет, да, каточку затащить, по-моему, многие любят. Об этом будем разговаривать впереди. Прежде давайте послушаем пару классных треков. Perfect Pitch, Bobby. Маркус Делиан, Али Фарбен и Рене Миллер. С них и начнем. Body Talk ловите сейчас на рекорде.
0: Турбо утро.

0: Fest. Вот вы все игры, игрулечка. А это, между прочим, это спорт и серьезный. И тема такая. 29 и 30 августа в Красноярске состоится кубок нашего города по спортивному спорту. И в гостях у нас сегодня Еремин Дмитрий Александрович, руководитель автономной некоммерческой организации «Будущее компьютерного спорта». Дим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Подробности, Дим, вообще кубок по компьютерному спорту. Что это? С чем едят? Вообще, расскажи... Как это будет? Что это будет?
1: Ну, Кубок Красноярска, он уже давно на слуху. Он проходит седьмой год подряд, да, он проходит уже. Как бы название Кубок Красноярска, многие думают, что это, ну, вот, просто команды Красноярские и так далее. Но это не так, он у нас полностью открытый. У нас участвуют люди с разных городов Российской Федерации. В этом году, по-моему, поучаствовал у нас в районе 82 городов. То есть
0: ух ты.
1: Команды, люди из 82 городов. Но это не самое, как бы, главное и основное. Этот год у нас был первый, когда у нас поучаствовали другие страны.
0: Да,
1: у
0: получается...
1: нас в этом году были команды из Казахстана, с Ирана и из Беларуси.
0: Ух ты, слушай, ну большая география. Так получается, это не то чтобы Кубок Красноярска, это уже какие-то международные соревнования.
1: Ну, по факту, да.
0: Это серьезно. Слушай, хорошо, а для кого вообще, кто эти киберспортсмены, кто эти люди, для кого создан этот кубок, эти соревнования?
1: Ну, у меня часто такой вопрос спрашивают, и все думают, что киберспорт это созданный там для молодежи.
0: Ну, типа зумерская тема,
1: ну,
0: да?
1: Ну, да, типа говорят. Для зумеров там 14-18,
0: да,
1: но на самом деле это не так. Аудитория киберспорта, она большая, как бы, ну, во-первых, дисциплин много.
0: Сейчас жены мужей вот эти, которые в танке играют, да-да-да-да-да, по 18 лет, знаем мы этих 40-летних геймеров.
1: Ну, да, как бы, тут зависимость от дисциплин, то есть в киберспорте много дисциплин, ну, и, соответственно, каждая дисциплина есть свои критерии, возрастные ограничения, поэтому киберспорт, наверное, можно считать от 14 и, не знаю, до 50+.
0: Да пока зрение позволяет монитор смотреть, мне кажется.
1: Ну, да.
0: Когнитивные функции
1: было
0: работают.
1: Было же где-то полгода назад там бум, где показывали там
0: бабушка
1: на Урале,
0: вообще.
1: Как бы, да, и там под 80 лет она стримы ведет и шпилит в КС.
0: Да, еще
1: бы.
0: И бабки зарабатывает какие-то.
1: Да,
0: бабка костит бабки.
1: Да.
0: Ну, она красава, вообще мало. Это прям круто, на самом деле. Респект. Слушай, про дисциплины. А вот, ну, правда, какие есть дисциплины? Вообще, вот во что играют киберспортсмены?
1: Наверное, самое популярное сейчас Dota и CS2.
0: Слушай, погодите, вот тут Dota, давай вот включим аплодисменты нашей команде российской, которая сейчас взяла и вынесла всех вот этого.
1: Да, это прям, это было очень круто.
0: Это было очень круто. Ну, а там еще парень из Ачинска есть, вот,
1: да,
0: буквально наш земляк. Да. Чемпионы мира стали, получается, парни, да?
1: Да,
0: это очень круто. А, хорошо, вот Dota, окей. Слушай, а сколько лет Доте вообще уже? Мне кажется, мы в школе учились, она, мне кажется, была... Может быть, в универе, конечно, может быть, не в школе, но мне кажется, это сколько лет существует, и это до сих пор, то есть люди...
1: 2009 года точно.
0: Обалдеть. Даже,
1: там, и до сих... Еще и пораньше,
0: наверное. Игра вышла на уровень чемпионата мира, это круто. Хорошо, Dota, что еще?
1: CS2.
0: CS-очка.
1: Ну, ага. Это основная дисциплина.
0: Это классика.
1: Самая популярная, да, сейчас, конечно, есть там и Valorant, и... не знаю, там, мир танков как-то в свое время был тоже популярен.
0: А, даже в танки играют?
1: Да. Не, начнем с того, что онлайн-шахматы это тоже киберспорт.
0: Но все, что цифровое получается, ну, какая-то игра, это
1: да.
0: По факту можно киберспорт.
1: По-моему, в прошлом году или позапрошлом году у нас помимо Федерации компьютерного спорта появилась Федерация инновационных видов спорта.
0: Ух ты, а это инновационные, это какие?
1: Туда также входит киберспорт, туда входит спортивное программирование, гонки дронов, все, что вот связано с цифрой, с новыми, с технологиями, с инновациями, это все теперь туда входит.
0: Слушай, я где-то еще слышал, что совмещают киберспортсменов, где-то вот что они и киберспортом занимаются, и
1: да,
0: заставляют
1: это,
0: еще
1: это
0: и бегать.
1: Да, это фиджитал-спорт, мы помимо киберспорта тоже занимаемся развитием фиджитал-спорта. Это на самом деле тоже очень прикольная история, когда... Допустим, если взять какой-нибудь, ну, для примера, фиджитал футбол. Это когда люди садятся на PlayStation, играют в FIFA.
0: Получается, да?
1: Вот, да, то есть они отыграли в FIFA, образно у них есть какой-то счет, и с этим счетом они выходят на поле, играют в реальный футбол, ну и, соответственно, очки суммируют.
0: И там уже можно догнать, либо наоборот, ну, отстать соперника.
1: Как бы и с CS то же самое есть, то есть они садятся, играют в CS, а потом они выходят, одевают оборудование лазертага и шпилят в лазертаг.
0: Слушай, классно, еще больше подробностей через пару треков давай на рекорде послушаем и обязательно вернемся.
2: Рекорд. Гость.

0: Рекорд. Гость.
1: Так, ребят, про киберспорт сегодня говорим, в частности, красноярский киберспорт в таких серьезных масштабах и предстоящем событии. А конкретно, ребята, 29 и 30 августа Кубок Красноярска по компьютерному спорту пройдет в нашем городе. Дмитрий и Ирина у нас в гостях. Дим, вот такой вопрос. А как, ну, допустим, понять, вообще, вот живешь ты свою жизнь, да, вот есть у тебя комп, например, ты такой, любишь поиграть, нет, там после работы покатать, что-нибудь еще. И вот в моменте такой, блин, а может быть, киберспорт? И вот что делать в этой ситуации? Ты понимаешь, что вроде бы неплохо тащишь, вроде бы хорошо скиллуху прокачал, да? А можно и попробовать. Что в этой ситуации делать человеку?
2: Не, слушай, киберспорт, как правило, это же командная игра. То есть, понятно, есть какие-то индивидуальные дисциплины, аимки и так далее, но в большинстве случаев это командная игра. Соответственно, чтобы тебе попасть в киберспорт, тебе нужно показать себя, найти команду, сыграться с этой командой. Это там, ну, не две-три катки. Это не 1-2 дня, не неделя и не месяц.
1: Слушай, ну наверняка же бывает такое, что, ну, как вот, как правило, да, вот опять же, те люди, которые увлекаются, наверняка, вот они приходят, у них уже есть какие-то там друзья, возможно, там из разных городов, даже из разных стран, и они вот вечером так и есть, собираются, да, то есть все такие где-нибудь там созвонились, грубо говоря. Че, пацаны, погнали, все, и полетели. И, допустим, вот есть такая команда, грубо говоря, вот из единомышленников, пацаны такие, блин, а там в Красноярске, слушай, кубок по киберспорту, а давай заявимся. И вот что в этом случае, какая механика действий?
2: Кстати, вот к вопросу твоему, вот у нас был пример, по-моему, два или три года назад у нас был действительно пример. Ребята, по-моему, 5 или 6, может, ну, возможно, больше лет, они знакомы, они команда, они всегда играют в онлайне, ни разу в жизни не виделись, они у нас на кубке приехали, когда прошли отборы, прилетели в Красноярск, к нам на кубок, они первый раз в жизни увиделись вообще.
1: Прикольно.
2: Ну, они вживую поздоровались, первый раз здесь на кубке. А теперь, если вернуться к вопросу, механизм, он простой. У нас есть красноярская площадка наша vscl.ru. Мы являемся турнирными агрегатами именно по киберспорту. Соответственно, все турниры, ну, практически все уже, процентов 65-70 российских турниров, они все проходят на нашей площадке. И заходишь на площадку, смотришь турниры, которые есть, смотришь, где тебе нравится, какая дисциплина. То есть, ну, у нас там много дисциплин проходит, не только там Dota, допустим, как мы для Красноярска делаем. Заходишь, заявляешься и пытаешься выиграть.
1: А как заранее, насколько заранее до самого турнира, до начала, нужно вообще заявляться? Какой-то регламент есть?
2: Да, конечно. Ну, регламент разный в зависимости от уровня соревнований, от титула соревнований.
1: Вот, может, даже кто-то слушает, потом такой, эх, в этом году, блин, не успели, уже 29-го, вот, считай, уже выходные.
2: Ну да, в этом году, к сожалению, на кубок на Красноярске уже не попасть, потому что он у нас проходил с июля месяца, каждые выходные, ну, то есть с июля и включительно до прошлых выходных у нас шли отборы, 8 отборов. Соответственно, 8 команд победителей у нас приедут
1: на гранд-финал,
2: да, на лан-этап, на набережную города Красноярск.
1: Ну, кстати, вот сейчас красноярцы, кто вот по коммунальному мосту проезжает, наверняка справа налево, особенно видно хорошо, вот там вот строится вот эта вот база большая, это вы, это вот
2: да,
1: там,
2: да,
1: получается.
2: Это наша застройка, она тоже уникальная в своем роде, потому что на набережную вышли мы 2 года назад. И мы были первые в России, кто делает турниры по киберспорту на открытых городских пространствах. Как правило, киберспорт всегда проходит в каких-то там, ну, в аренах, там, в стадионах. То есть выйти на улицу и показать, то есть, всем жителям, что такое киберспорт, чтобы они понимали, как это выглядит, как это устроено, как вообще это работает, посмотреть своими глазами
1: вот.
2: И сделать его доступным, потому что у нас до сих пор люди спрашивают и задают вопросы, а сколько билет стоит? Да нисколько не стоит, он бесплатный для
1: вот,
2: всех.
1: Вот, я тебя этим хотел на самом деле спросить, вот для простого красноярца, допустим, который не увлекается киберспортом, такой, блин, интересно, пойду посмотрю. Вот, ты, получается, ты можешь просто прийти.
2: Да.
1: Вот ты просто пришел, что ты будешь, что ты увидишь? Вот просто житель Красноярска, который заинтересовался. Вот я прихожу на набережную, ага, что вижу, куда иду?
2: На набережную приходите, там будет стоять игровой павильон, отдельный павильон стоит с трибунами для зрителей, где игровой павильон, ну, соответственно, там с левой, с правой стороны будут сидеть команды, соперники, посередине будет работать студия аналитики, то есть там будут сидеть профессиональные комментаторы, профессиональные аналитики, вести онлайн-трансляцию, и также будет там большой экран, собственно, где можно смотреть, что происходит.
1: Наблюдать, что происходит.
2: В виртуальном мире, да.
1: Классно, ребята. Вот, пожалуйста, вот и план на выходные. Можно прийти и поболеть за кого-нибудь на кибертурнире.
2: Также.
0: Турбо утро. Ускоряйся. Правильно.
1: Про пробки, ребята, быстренько поговорим. Дорожная ситуация за час поменялась. Да не особо. 3 балла в Красноярске как было, так и осталось. 7 баллов скопился затор на Высотной улице в центр. Мичурина к Октябрьскому мосту 6 баллов. В сторону поселка Суворовский 5. 5 баллов на Марсах к БГЗ. Матросова из центра 5 баллов. 4 балла на Свободном в центр. И на этом по пробкам пока все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: друзья, про киберспорт сегодня разговариваем, конкретно про Красноярск как потенциальную столицу киберспорта. Дим, можно так говорить? Не слишком пафосно?
1: Да, нет, конечно.
0: Можно, да. Я так понимаю, что мы в этом направлении идем. Вообще, давай вот порассмышляем, порассуждаем. Как стремительно и насколько развивается вообще киберспорт, ну, конкретно в нашем городе, раз уж мы здесь находимся?
1: У нас у команды есть такая своего рода мечта. Красноярск – столица киберспорта.
0: Насколько это возможно?
1: Я думаю, это вполне возможно. Благодаря нашей платформе это более чем реально.
0: Ну, тем более,
1: и мы,
0: да,
1: к этому идем.
0: Тем более ты говоришь, что там только 70-80% вообще российских всех вот этих вот
1: игр через вас. Самое большое, ну, большое количество турниров уже проходит через нашу платформу. То есть мы как турнирные агрегаторы по киберспорту. Слушай, поэтому шанс стать столицей киберспорта очень велик.
0: Вот мы сейчас с тобой за эфиром говорили. Дима такую тему прикольную рассказал, что раньше, да какой это был? 16-й год?
1: Ну да, где-то 16-18 годы.
0: Да, вот, то есть кто вообще вот основная масса игроков? Мы понимаем, что есть те, кому и там 40, и 35, ну, да, и там, и 50. Но
1: большая часть это молодежь.
0: Это все-таки молодежь, да. И была ситуация, когда родители были против, потому что да сколько можно, все время за компьютером, зрение испортит, на уроки не ходит, ай-яй-яй, все плохо, а вы еще и в спорт их затягиваете, негодяи.
1: Да, было такое.
0: Было такое. И как сейчас все поменялось?
1: Нет, конечно, ну, годы идут, киберспорт показывает себя с положительной точки, то есть, ну, люди понимают, что это не просто посидеть там, поиграть в игрушки.
0: Ну, слушай,
1: это действительно спорт, это должна быть серьезная подготовка.
0: 3,5 миллиона долларов.
1: Это как бы тоже
0: маленькая сумма.
1: Да, у нас вот был вот этот негатив буквально 16-18 года, но опять же он был, потому что киберспорт никто не показывал. Люди не понимали, что это такое. Родители думали, что киберспорт, если он пришел домой, включил комп, что-то там играет, что он киберспортсмен. И сейчас, как бы, сколько там образно, 9-10 лет, когда прошло, люди научились понимать, что есть киберспорт, есть игромания.
0: А это разное получается, киберспорт.
1: Ну да, конечно.
0: А игромания это что-то уже, ну, какая-то болячка, видимо, ну, так звучит.
1: Да,
0: как будто
1: самом деле, да, это своего рода как болячка.
0: Mm-hmm.
1: То есть киберспорт это когда ты приходишь и играешь в турниры, участвуешь в соревнованиях, состязаниях с командой своей.
0: Ну, то есть ты идешь на результат, а скорее игромания, ну, это,
1: да,
0: такая
1: возможность. Помимо того, чтобы идти на результат, ты не только играешь, ты еще смотришь трансляции своих соперников, смотришь, как они играют, разбираешь там по полочкам образным, разбираешь свои ошибки своей команды. Есть тренера. Есть психологи киберспортивные у нас в Красноярске.
0: Ну вот тут важно, такие, чтобы в игромании не,
1: да,
0: не превратилось.
1: Есть, у нас как бы есть парни такие молодцы, они тоже не коммерческая организация, они прям очень плотно занимаются как киберпсихологи.
0: Ну, слушай, это важно, правда, то есть не уходить от реальности в игровой мир, да?
1: Да, самое главное, чувствовать вот эту грань, баланс.
0: Баланс. Все-таки, ребята, живем мы в мире реальном, и об этом забывать не нужно.
1: Забывать,
0: Дим,
1: да.
0: Давай еще раз, важно, напомним всем красноярцам, что, где, когда. 29-30 августа, набережная левого берега Енисея, в районе речи вокзала Коммунального моста. Все так, со скольки до скольки?
1: Игры начнутся у нас, ну, вообще турнир у нас будет идти пятницу, суббота, воскресенье, но пятница у нас будет еще онлайн-формат идти, так как люди думают, ну, 8 команд, как будто бы это
0: многовато.
1: Пару часов, и все должно закончиться, но на самом деле это три полноценных дня игр. На Ярких берегах, на центральной набережной, LAN-формат будет проходить в субботу с 10 часов утра. В субботу в 20:30 будет церемония открытия. Полностью всю субботу, все воскресенье будет работать параллельно проект «Яркие берега». Будут работать творческие коллективы. Будут работать спортивные площадки, локации.
0: Дай спойлерну. Группа «Болога» легендарная будет выступать, кстати, на набережной. Да-да-да, приходите, ребята.
1: Да, слышал про них.
0: Мы поддержим, приедем, да. Круто. Приглашаем всех красноярцев. Вот мало ты велик.
1: Да, все приходите. Вход абсолютно бесплатный. Приходите погрузиться в мир инновационных видов спорта.
0: Ну и последние летние выходные провести на свежем воздухе. Спасибо, Дмитрий. У нас в гостях был руководитель организации будущего компьютерного спорта. Удачи вам. Удачи вам.
1: Спасибо.
0: И успехов. И пускай однажды Красноярск станет столицей киберспорта.
2: Рекорд. Гость.

0: Новости на рекорде.
1: Так, ребят, начнем с такого, с такой новости. Россияне массово жалуются на бензин. Ребята, тут штука серьезная. Владельцы утверждают, что новое топливо Евро-2 буквально испаряется на глазах, вырос и расход, и двигатель стал работать хуже, и по-человечески советуют держаться подальше от Евро-2. Но вот как автолюбитель хочу заметить, что как будто бы правда, бензин стал тратиться быстрее. Ну, возможно, потому что такой бензин теперь. Ждем 27-го года, там вроде как обещают, что его больше не будет. Ладно, главное, чтобы мотор за это время не умер. Продолжаем дальше. Про 1 сентября немножко поговорим. На носу уже буквально. В российских школах вместо звонков в этот день будут включать музыку. С 1 сентября обычные школьные звонки заменят музыкой во всех регионах страны. В сентябре ученики будут слышать песни о школе, учебе, дружбе и новых открытиях. В списке 2x24 учат в школе и песни первых. Вот так вот, пожалуйста. Ладно, едем дальше. Опять про Канье Веста, там все ходят слухи про Канье Веста, будет, не будет, споет, не споет, приедет, не приедет. В общем, Мизулин сообщила об отмене концерта Канье Веста в России. Пост с информацией об этом она подписала так: «Служу России, вот, пожалуйста». Но тут на этом все не заканчивается. Там потом организаторы такие: «Как это не будет? Все это будет, мы уже договорились». Но точку в споре поставила «Газпром-арена», заявила, что концерт Канье Веста в Петербурге не состоится. Представители стадиона подтвердили: организаторы начали продажу билетов, но договора аренды не было. Получается, все, Канье Вест не приедет. Ладно, ну, не такая уж грустная новость. Продолжаем дальше. Вот такая новость. Ученые выяснили, ходить голыми перед другими людьми помогает самооценку. Не воспринимать эту новость серьезно, ну потому что мы все-таки в Сибири живем, у нас это не очень удобно. В эксперименте участники, которые ходили без одежды среди людей, стали меньше тревожиться и лучше относиться к своей внешности. Исследователи считают, что мозг перестает сравнивать себя с отфотошопленными картинками из социальных сетей и видеть реальные тела такими, какие они есть. Вот так положено. Ну, получается, терапия, борьба с комплексами такая своеобразная. Ну ладно, едем дальше. Вот такая новость. Про финансы поговорим. Росинформмониторинг с 1 сентября получит доступ ко всем переводам россиян. Имейте в виду. Ведомство сможет видеть операции по картам МИР, СБП, единому QR-коду через национальную систему платежных карт. Информация будет передаваться в личный кабинет без затрат для ведомства. НСПК запретят раскрывать факты передачи данных. Это все для борьбы со смыванием доходов. Вот так. Ну и про моду поговорим тоже, естественно, точнее, про борьбу с модой. В Китае девушки красят волосы на подмышках в знак протеста против западных стандартов красоты. Новый тренд — это способ заявить, что каждая вправе решать, что делать со своим телом. Брить, вставлять или красить — выбор остается за ними. Ну вот такой азиатский тренд. Ну и закончим все Человеком-пауком. В Госдуме потребовали прекратить показы Человека-паука из-за пиратского проката. Депутаты считают, что фильм крутят незаконно, а это уже уголовная статья. Тем временем за 3 дня паук собрал 900 миллионов рублей, больше, чем Колобок за 3 недели.
0: Новости на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: все правильно.
1: О погоде за окном давайте пару слов. Плюс 15 на термометре, пасмурно сейчас. Дальше потеплеет до плюс 17, но пойдет небольшой дождь. Так подсказывает нам Яндекс Погоды. Ветер дует сегодня с северного направления, слабый, 2 метра в секунду.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
5: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: Без 5.11, ребята. Ну что, утро на этом моменте завершается. Логично, и турбоутро сегодня тоже пора заканчивать. Но мы из Красноярска перемещаем туда, где утро продолжается. Только началось. Это Санкт-Петербург, естественно. Впереди вейкаперы, Никита Стас и Рыжая. Им большущий сибирский привет. И красноярцам отличного дня. Будем на связи. Меня зовут Дима Маланин. Погнали дальше.

0: час. Рыжая.
1: Всем привет и доброго утра. 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
3: Привет, друзья. У нас сегодня, если не ошибаюсь, среда. Все верно, да?
1: Да,
3: ура, 26-е.
1: Два гороскопа впереди, рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Скоро их будем, конечно же, включать, а также геймпарад послушаем, что там актуальное произошло, тем более наши там вообще забрали по доте. Также в популярите ребят сыграют, ватафакты, все это впереди. А начинаем с рубрики «Есть повод». 26 августа 2026 года, среда, день привлечения удачи сегодня.
3: Удача приди каждому, кто сейчас это услышал.
2: Это
3: и
2: же
3: что
2: там
3: сказал?
2: Есть всякие фигурки, которые нужно гладить, там что-то там, нет?
1: Кот, который рукой качает, я знаю.
2: Да, рэпер, вот он
1: Ван,
2: самый.
1: Ван. Лягушка там, которая монетки во рту держит, тоже все это привлекает что-то. День радуги сегодня, вот такой праздник. Летом, кстати, пару раз его видел. Что-то какая-то она...
2: Я видел двойную радугу.
3: Я тоже видел двойную. Красиво, да?
2: Ну, странненько, необычно. Че их две? Че они приперлись? Их кто звал?
1: Это вы что, на свидании были, что двойную радугу увидели, а меня не
3: назвали?
1: Ой,
3: проговорились.
2: Мы были на свидании.
3: Тих, ты что за...
2: Прикольно.
1: День устраивания секретиков сегодня.
3: Это секретик, кстати.
2: Вот и не устроился.
3: Да, не рассказывай никому.
1: Праздник 13-й кошки какой-то. 13-й именно, необычный. Международный день актера сегодня. О, с праздником.
2: О, с праздником.
1: Отыгрывать будешь?
3: Я же мастер переигрывания.
1: Да.
3: Кстати, почему именно актера, а не актриса? Международный день актера и актрисы. Давайте переименуем этот праздник.
1: День музыкальной йоги. Вот здесь ничего переименовывать не придет.

0: почему нет? Какой вы актер этим утром? Можно брать и популярных голливудских, можно наших. Я не Колобок, точно.
1: Ты не Колобок?
0: Да, он же актер.
1: То есть ты не компьютерная графика? Все,
2: нет, подожди, давай уже конкретно, давай, по людям. Что ты в тесто скатился?
0: Давайте, хорошо, по людям. Я капитан Джек Воробей.
1: Хорошо.
2: Почему?
0: Потому что
2: один глаз открыт.
0: Потому что так захотел. И у меня есть 13 песо. Так, ты какой актер, актриса?
2: Астас, а ты какой?
1: Я тот, что Таноса играл. Джордж Бролин.
0: Неплохо!
2: Я из фильма с Джимом Керри, вот этот, который, помните, телеведущий, который поломался.
1: Стив Кэрролл звали персонажа, насколько я помню.
0: Каким актером или актрисой вы себя ощущаете этим утром? Запишите в чат голосовым сообщением. Рекордом мы ждем, будем включать скоро. Вейкаперы, погнали.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 26 августа и прямо сейчас.
2: Он и сегодняшний день стоит провести с людьми.
3: Тельцы, сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
1: Близнецы, вас же сегодня будет поджидать счастливый случай.
2: Рак, сегодня не стоит начинать ничего нового.
3: Львы, сегодня вам показана высокая физическая активность.
1: Девы, сегодня у вас будет обострено чувство прекрасного.
2: Весы, сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью.
3: Скорпионы, сегодня вы будете беззаботнее, чем обычно. Будьте аккуратнее на дорогах.
1: Стрельцы, сегодня самые простые и понятные вещи будут вызывать у вас чувство тягостного недоумения.
2: Козероги, сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель.
3: Водолей, друг нуждается в вашей поддержке, и ваша теплота и готовность помочь будут ему важны.
1: А рыбы, сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп. Всем хорошего дня, друзья!
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
7: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: sick.
1: What comes next will be marvelous.
2: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы актер, какая вы актриса этим утром, или каким проснулись и себя ощущаете. Скоро будем слушать и включать. А там, в Латинской Америке, подростки начали устраивать битву за ауру. Денежный приз даже за это есть. Это новый чемпионат, совершенно новое веяние. Они выходят на улицу и по очереди показывают свои самые крутые движения. Кто-то танцует, кто-то 6-7, кто-то там строит какие-то гримасы крутые. И вот эта битва происходит прямо на улице. Это такой версус, да, версус без слов. И вот один парень, например, из Латинской Америки, 6-7 показал, потом Юнинг, и в финале изображает, будто ловит соперника лассо. Вот так вот.
1: Похоже на ТикТок. Там тебе и липсинг, и тренды танцевальные, нет?
0: Типа того. Только иначе немного выглядит. Здесь прям каждый может поучаствовать. Давайте так.
1: Ну, как я в ТикТоке.
2: Смотрю видос, слабовато.
0: Да?
2: Вы бы видели пьяненького мужичка, который подкатывает к девочке. Вот там движение, вот там аура, мощь, просто амбре.
0: Ну, вообще,
1: алхаризма.
0: Вообще, чемпионаты собирают много народу, да, действительно, популярный стало у молодежи, каждый хочет себе попробовать, чьи деньги забрать.
1: Прикольно.
0: Ну, главное, чтобы по подъездам не шлялись, правильно? Пока вроде нормально.
1: Пусть лучше так, пусть лучше 6-7.
2: Самая главная проблема, что они у подъездов это и устраивают.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Директор СРУ Джон Реттик прилетел в Москву для проведения встреч, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники. По данным Flight Radar, утром 25 августа во Внуково приземлился американский военный Boeing C-17. Это первая поездка Рэдклиффа в Россию в качестве главы ЦРУ. При этом Песков заявил, что не располагает информацией о прибытии американского самолета в Москву. В Крыму объявили режим ЧС регионального уровня из-за лесного пожара в Ялте. Возгорание произошло на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Пожар тушат с 19 августа. Работы осложняют аномальная жара и сильный ветер. Минюст России запустил в тестовом режиме реестр осужденных релокантов, которые уклоняются от ответственности. Пока в нем нет данных реальных людей. Предполагается, что после запуска в открытом доступе будет информация с персональными данными фигурантов. Соответствующий закон в начале августа подписал Владимир Путин. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Распакупер, это супер.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Пятерочка доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: актеров и актрис обсуждаем этим утром. Слушаем ваши голосовые сообщения. С Арины мы, пожалуй, начнем.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие шоу и каперы. Какой сегодня актер? Да я по жизни актер Киллиан Мёрфи с его неизменным выражением лица.
0: Мемный он, конечно. Классный
2: он красавчик.
0: Парень.
2: Красавчик.
0: Хорошо играет. Мне нравится Антон.
3: Доброе утро. Я похож на Арнольда Шварценеггера в фильме «Терминатор». После ночной смены у меня такие же красные глаза.
0: С ночной смены, наверное, уходит, знаете, когда палец вверх допускался у него в кратере вулкана.
2: А ты понял, что ты сказал, мне нравится Антон?
0: Наверное. Сергей.
4: Привет, вы каперы. Привет, страна. А я как терминатор сегодня. Все, работаю.
0: Два терминатора, две машины у нас сегодня в голосовых. Ничего себе.
5: Люди сравнивают себя с терминатором, с людьми, которые постоянно ищут одежду чужую.
0: Да, кстати, Владимир.
6: Здорово, вы каперы.
0: Здорово.
6: А вы помните фильм «Гремлины»?
2: Ой.
6: Вот я тот самый «Гремлин». Всем хорошего дня.
0: Он, главное, в душ не ходить тогда сегодня.
5: А который гремлин? Гизма или который отпочковался?
0: Сказал, как будто бы который почковался. Гизма тоже почковался.
5: Ну, имеется в виду, который из Гизмы.
2: Это же ужастик.
0: Да, классно.
5: Ну, это вообще смешная комедия. Ты
2: да,
5: что?
2: Да.
0: Там серии 9, по-моему.
5: Гремлинов?
0: Да,
5: их я только два видел.
0: Посмотри, там дальше развитие сюжета. Ого. Мадам Рик.
7: Доброе утро. О, актером я буду Джимом Керри. У нас с ним даже день рождения в один день. Лицо у меня, конечно, не такое пластичное, но шутки часто бывают вполне себе смешными.
0: Мне нравится, как она подала. Лицо у меня, конечно, такое пластичное, но шутки у меня, конечно, шутки огонь, да.
5: Веселые, задорные вообще.
0: Зря не слышите шутки мои. Поехали дальше, голосовые слушайте.
8: Привет, доброго денечка. Лето продолжается, уже прохладненько. Если я актриса, то точно не мова кино или за кадром, ну или на крайняк какой-то озвучки. Счастливо.
0: Ха-ха, немое кино. Недооцененный жанр. Почему не снимают, кстати?
5: Но самый последний фильм немого кино, который я видел, это был «Артист».
2: О, кстати, крутой. А они же там много каких-то наград забрали.
5: Ну, очень много.
0: Александр.
9: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня мистер Бин. На рекорде.
5: Йод.
2: Обожаю, мистер Бин.
9: Поехали.
0: Подождите.
2: Извините. Не договорила.
0: Евгений.
10: Ну, ладненько. Доброе утро, каперы. С детства обожал Джима Керри. Помню, была кассета с Навидик с фильмом «Розыск домашних животных» Эйс Вентура. И я прям туда-сюда мотал, запоминал, как он лицо свое коверкает, вставал возле зеркала и пытался повторить так же. Потом изучал его походку и прям один в один, помню, получалось. Поэтому погнали разносить среду!
0: Как скажете, поехали.
11: Вы каперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 26 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
0: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Крутые каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертыков, и в ближайшие пару минут я расскажу вам о последних новостях из мира видеоигр. Итак, поехали. 23 августа в Шанхае российская команда Team Spirit в третий раз стала победителем The International, международного соревнования по Dota 2. Ранее Team Spirit становились победителями в 2021 и 2023 годах, а в 2026 сложилась уникальная ситуация. В финале Team Spirit играла против другой российской команды Parivision. Team Spirit одержали победу со счетом 3-2 и выиграли 1,4 миллиона долларов. Собственно, с чем мы, ребят, и поздравляем. Сливы по GTA 6 продолжаются. За прошедшие полторы недели хакеры из группировки CyberLeague уже успели выложить в сеть несколько записанных геймплейных роликов ожидаемого экшена от Rockstar. Издатель игры Take-Two пока официально никак не отреагировал на утечки, но по данным журналистов известно, что юристы Rockstar Games уже обратились в Google, Reddit и Discord, чтобы вычислить личность хакеров. 23 августа стартовала закрытая бета ожидаемого шутера от первого лица Call of Duty Modern Warfare 4. Игроки смогли опробовать мультиплеер и одну миссию сюжетной кампании. В этот раз разработчики из Infinity Ward решили вернуться к реализму и отказались от сумасшедших прыжков и подкатов. Открытая бета для всех желающих стартует 28 августа. Сам же релиз игры намечен на 23 октября на всех современных платформах, в том числе на Nintendo Switch 2. Ну и немного о предстоящих релизах. 27 августа выходит Star Wars Zero Company, тактическая игра в стиле XCOM во вселенной Звездных войн. Принимаете командование отрядами из периода Войн клонов. Выходит на всех актуальных платформах. В этот же день выходит приключенческий стелс-экшен Resonance A Plague Tale Legacy, спин-офф во вселенной Plague Tale. В этот раз не нужно постоянно бегать от крыс, упор сделан на исследование локаций в стиле Лары Крофт. Выходит на всех актуальных платформах. Новость для всех, кто мечтал взять Elden Ring с собой на работу. 28 августа главный хит последних лет Elden Ring наконец-то доберется до Nintendo Switch 2, причем сразу в специальном издании. Релиз объединит в себе саму игру, огромное дополнение Shadow of the R3 и абсолютно новые косметические предметы. И на этом пока все. До связи на следующей неделе. С вами был Влад Чертыков и рубрика «Геймпарад».
0: «Геймпарад» по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И 8 утра в Петербурге по московскому времени, 3 часа еще будем с вами.
2: Друзья, в этом часе обязательно с кем-то из вас сыграем, а для того, чтобы с нами сыграть, вам всего-то нужно установить приложение «Радио Рекорд» абсолютно бесплатно и зарегистрироваться в нашем чате.
1: Там северокорейские рабочие устроили дискотеку на стройке во Владивостоке под русские песни. У нас есть видос в наших социальных сетях, смотрите обязательно. А после трудового дня они включили музыку прямо на площадке, начали танцевать. Вечеринку заметили местные жители, поддержали, засняли, ну как это у нас обычно бывает, телефоны с камерами. В общем, интересный. Интересный контент мы получили с вами.
3: Вызвали светомузыку, да? В виде полицейских.
1: Да.
2: Никого не уволили, все хорошо?
1: Нет, это было после рабочего времени. У них был такой пикничок после рабочей, что тоже замечательно. Умеют отдыхать ребята. Все, чин, чинарем.
2: Пикничок, чтобы ты заплакала.
1: Да, да. А мы будем обсуждать увольнение. За что вас увольняли? Хорошо, что мужиков не уволили, а мы решили пойти от обратного. Так, давайте.
2: Давайте сначала перечислим, за что могут уволить. Например, могут уволить за что? Сон на работе, за секс на работе. Мне буква
1: свои
2: идет.
1: Случаи, давайте.
3: Подожди, стой, а это один случай, сон и секс на работе? Нет? Тогда хорошо.
2: За сплетни могут уволить.
1: Так кого увольняли-то за сплетни? Знаешь такие случаи?
2: Ну, не знаю, мне кажется, что
3: за токсичность.
1: За меня за драку увольняли, вот это я помню.
3: А с кем?
1: С руководителем. Ну, не поделили, да, кое-что. В общем, одна непримечательная компания у нас была.
2: За корпоратив, может быть, кого-то увольняли. Как-то плохо проявился человек.

0: Вас ниоткуда не увольняли, реально?
1: Не, меня увольняли.
0: За что?
1: Меня этот же начальник, вот этот же чувак, только в другой конторе, уволил за то, что я работал лучше, чем мой начальник.
0: Неплохо. Ну, это аргумент вообще-то.
1: Он говорит, типа, нам не нужен этот человек, ну, вот эта позиция. Я говорю, а кто ее будет выполнять? Кто-нибудь другой.
0: Ну, а нечего было, Стас, тоже залез. Ну, лучше начал работать. Давай это, реально.
2: Меня аккуратно попросили, когда я 2 года в Москве училась, второе образование, и как бы, а я попросила, а можно я буду работать дистанционно? Еще тогда не было, кстати, никаких удаленок. Но мне сначала разрешили, я нормально получала зарплату, час где-то в день работала, и года через 2 терпение у человечка как бы такое, знаешь, иссякло. Говорит, Анют, ну, может быть, как бы уже надо как бы либо расставаться, либо возвращаться в офис. Я такая, ну, пока.
0: Понятно. Друзья, за что вас увольняли, напишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети. Вейкаперы.

0: Story. Обсуждаем, за что вас увольняли. Ваши истории, конечно же, сейчас будем обсуждать. Так, увольняли. А много за что? За драку с генеральным директором увольняли. Сильвер пишет. За правду увольняли. За то, что умнее начальника увольняли. Есть что вспомнить, говорит. Веселая жизнь у него. Ну, замечательно. За драку с клиентами. Причем написала Дарья.
1: Одновременно с несколькими.
0: Даша, нам нужны подробности.
2: Пожалуйста, напиши, где ты работаешь.
1: От Дениса. Доброе утро, ребят. Меня увольняли за то, что я на три буквы послала свое вышестоящее руководство.
0: Так.
1: О, от Людмилы. Меня уволили за то, что не дала директору.
2: О, бывает такое.
0: Неплохо, ты с тобой увольняешь.
1: Алекс ушел в отпуск и уволили.
0: Злой табок прогулял месяц. Когда спросили, где был, я ответил, что на моторной лодке уплыли на рыбалку. Мотор сломался, обратно на веслах шли. Мне ответили, что просто по течению быстрее бы было. И уволили. Вообще неправы.
2: За отсутствие смекалки, представляешь, уволили.
0: За что? Ни за что вообще, считаю.
1: Жесть. Уволили за то, что сказал, что работаю за деньги.
2: Не надо было говорить, надо было просто получать.
0: Лилия рассказывает, я работала фитнес-тренером, и меня уволили за то, что я купила абонемент в другой фитнес-клуб.
1: Опа! А вот это какая ревность, посмотрите.
0: Вот это база, реально. Ну, купил человек, ну, хочет туда ходить. Может быть, что-то новенькое бы принес. Зачем
1: ну,
0: так
1: кстати,
0: делать?
1: Ну, кстати, она могла ходить, да, на купленный абонемент, там, тырить тренировки, преподавать.
0: Знаете,
1: в вашем клубе.
0: Есть такие конторы, которые считают, что ты должен только нашу продукцию использовать, да, какую-то, либо только нашими услугами пользоваться. Ну, это же бред руководству.
1: Никита, ты какое радио слушаешь?
0: Я слушаю радио Вера. Нет-нет, доеду, серьезно. Нет-нет.
2: А куда вы против Веры-то?
0: Реально, куда вы попрете, ничего не скажете.
1: Виталий уволили за то, что не хотел бесплатно выполнять функции бухгалтерии, хотя был в отделе продаж.
0: Ну да. Гендира послал прямым текстом перед всем коллективом, Кемир пишет, а нечего врываться без тех заданий и мешать работать, тем более на обеде еще. Ни о чем не жалею. По соглашению сторон уволился просто.
1: Привет всем. Уволили за то, что я слишком часто ночевал на работе. Днем изготавливал баннеры, вывески рекламные, ночью на монтаж возвращался домой. Смысла не было. Ну и рано утром еще и прибираться в цехе успевал. Переработка обходилась дороже для начальства. А приезжать из дома к 8 утра не было смысла. Дольше в пробке простоишь.
0: А вы знаете, кстати, что можно писать заявление на увольнение по-разному? То есть можно не просить формулировать, а уведомлять. И сразу в заявлении договариваться о выплатах и окладах. Есть такая история юридическая, очень правильно. Немногие о ней знают. Просто.
2: Я уведомляю вас, что вы должны мне денег за то, что я ухожу.
0: В общем, почитайте, да, это интересно.
1: А уволили из-за того, что я левша, пишет Татьяна, потому что я переставила местами компьютерную мышку и папки мои, для моей работы. И все были в ужасе, а я в шоке. 21 век на дворе. О-о-о!
2: Не, ну куда ты лезешь-то? Там же одни правши.
0: Нас ожидает очень много интересных историй. За что вас увольняли? Рассказывайте нам в подробностях в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Рекорд. Реклама.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Пупери.
1: Мы продолжаем обсуждать, за что же вас увольняли, ваши истории читаем и не забываем, что играем мы скоро, через минут 10 буквально, поэтому пишите «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро соединимся в эфире.
2: Денис пишет, меня увольняли в основном за махинации, всегда находил лазейки, как заработать больше, а это никому не нравилось. А вот за отсутствие соображалки тоже уволили одного у нас, когда он доставал всех, чем ему занять себя. Один ему сказал, слушай, пойди в холодильнике полы помой, там -21, пол весь льдом покрылся, его тут же выкинули.
1: О,
2: мы потом песком счищали все это.
3: Сначала хотели закрыть там в холодильнике, но потом решили уволить.
1: Потолочник Николай говорит, всем добра, меня уволили из-за одной фирмы по натяжным потолкам. Из-за того, что мне неправильно сказали высоту потолка в квартире. Я невысокий, соответственно, для потолков высотой 3 метра нужна более высокая лесенка. Я приехал со стандартной лесенкой и чисто физически не дотягиваюсь. Я развернулся, уехал и предложил сделать это завтра, на что мне ответили либо сегодня, либо увольнение. Я выбрал второй вариант спокойно, а после этого в потолочных чатах тот самый директор меня закидывал какашками и говорил, что рост не имеет вообще значения. Ну, потолочник Николай, полностью поддерживаю. Ну что это? Лестницу бы сказали, какую взять. Ну что же, ребята.
3: Да пошел он твой начальник.
1: Вот или так, как Стас говорит.
2: Так, сократили за то, что с руководителем не сошлась характером. Руководитель ко мне испытывал личную неприязнь. В таком режиме проработала 4 года.
1: Бывают вот эти вот личные неприязни. Виктория, в 2014 году меня попросили и уволили из суда за то, что нашли мою страничку в ВК под псевдонимом. А там на Аве фотка в купальнике, а через месяц позвали обратно, кстати. Ну, вот это, кстати, да, такая интересная история. Когда учителей находят, да, их в соцсети, и учителям, оказывается, купаться нельзя, да, летом, не позагорать, ничего. Но...
2: Нет, можно, фотографии нельзя.
3: Самое странное, что аккаунт скрыт, ну, то есть он спрятан, более-менее там псевдоним, все. Они специально ищут, тратят на это время, находят его и афишируют.
2: Говорят, а потом через месяц рассмотрели, да. Нормальный же купальник, не очень дорогой.
1: Не, вот эти родители, которые это предъявляют, по-моему, вообще какие-то безумцы, если честно. Я бы с такими людьми даже в одной электричке не ехал. Ну, уже, а что, человек не может отдохнуть, как вы?
3: Пусть
1: что?
3: Тогда свои купальники удаляют.
1: Это же не нудист. Да даже если нудистский пляж, да? Такие фотки нельзя выставлять. Но это же предпочтение чисто человека. Какая разница? Главное, чтобы преподаватель же был хороший, знания давал.
3: Это да.
1: Вообще нормальная история. За что вас увольняли? В чат мобильного приложения Рекорда пишите.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстанский НПЗ «Конденсат» будет поставлять в Россию около 70% производимого бензина и дизельного топлива. Договоренность достигнута после обращения российского Минэнерго. При этом завод будет перерабатывать российскую нефть, а оставшиеся 30% топлива направят на внутренний рынок Казахстана. Мощность предприятия составит 850 тысяч тонн топлива в год. В Госдуме призвали разобраться с прокатом нового «Человека-паука». Депутат Елена Дропенко заявила, что теневые показы фильма нужно немедленно прекратить и привлечь к проверке МВД. По ее словам, речь может идти о незаконном предпринимательстве, за которое предусмотрена уголовная ответственность. При этом депутат призналась, что сама в кинотеатры не ходит, ей некогда. Дольф Лундгрен, Митхун Чакрабурти и Кристофер Ламберт станут участниками 3-й Московской международной недели кино. Звезды горца, танцора диско и культовых боевиков 90-х выступят в Москве 27 и 28 августа. Всего на мероприятие заявлены представители примерно 22 зарубежных стран. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на
10: 3.07.2026. Да что?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet Т7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: секунданты.
1: Время поиграть, и сегодня с Александром. Саша, привет.
2: Всем привет.
3: Саша, привет. А у тебя, может быть, есть какие-то истории про увольнение?
2: А доброе утро. Да-да-да, буквально вот я после того, как написал слово «игра», написал историю, связанную с тем, что меня уволили за бывшей жены. Были почему-то проблемы с алиментами. Она пришла к судебным приставам, пригрозила им проверками с прокуратурой. Те долго думать не стали, позвонили мне на фирму главному бухгалтеру, сказали, что, ну, имейте в виду, так и так. А у нас зарплата была в конверте частично. Ну, главбук долго не стала думать, она генеральному директору информацию сообщила. Генеральный директор сказал, что нет человека, нет проблем. До меня эту всю информацию передали, и где-то спустя полтора месяца я сам решил поменять работу. И, кстати, ни о чем не жалею, зарплата стала намного больше.
1: Ну, хорошо, что все хорошо закончилось, я так понимаю. Все же нормально, там и даже с женой договорились бывшие, все?
2: Мы с ней просто не общаемся теперь.
1: Ну, нормально. Нормальная история. Так, мы с тобой играем, у нас игрушка «Секунданты». У тебя есть возможность забрать приз, мы тебе ситуацию какую-то дадим и букву. И тебе на эту букву нужно будет взять с собой 5 предметов в эту ситуацию. Важно, чтобы они подходили, эти предметы, иначе мы будем спрашивать, зачем же тебе это нужно. Правила понятны?
2: Да-да-да, я все понял.
1: Все, куда отправляем?
3: На бывшую работу, с которой ты ушел.
1: На бывшую
3: работу. На разборке.
1: Ага, решила напомнить, да, человеку?
3: Куда жена приходила?
1: Так, на работу, правильно понимаю? Чтобы точно была формулировка.
3: Да-да.
4: Буква? Буква К.
1: Буква К. Константин, Саш, бывшая работа твоя, что возьмешь туда?
2: Ну, в любом случае, компьютер был нужен.
3: Ага.
2: Там товары были нужны нам обязательно.
3: Ага.
2: Так как это была мебелька, нужен был клей. Так, курительная комната. Но это все вредно. Так.
4: Перекусить, может быть, что-нибудь.
2: Да. Сейчас перекусить. Кильку обязательно надо будет тебе покушать.
1: Но вопросов нет вообще.
3: Вопросы к курительной комнате. Как ее можно с собой взять?
4: Надувная.
2: Она там должна быть.
1: Это важно. Иначе вы Александра к себе не заманите. Это знаете. Ну, справился. Как по мне, приз твой. Можешь передать привет и вообще кому хочешь. Хоть бывшей работе.
2: Нет, я передаю привет своей любимой супруге Арине. Она сейчас стоит, слушает. Чисто случайно подошла ко мне на мое рабочее место передать мне вкусную булочку. Она не ожидала, что вы мне перезвоните. Я сказал, говорю, быстрее давай наушники в уши. Вот, Арина, я тебя очень люблю. Ты самая замечательная. Пусть немножко пасмурно сегодня у нас в Рязани, но главное тепло внутри.
1: Круто, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 26 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы.
7: Подробности по телефону 216-72-62.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: За что вас увольняли? Продолжаем обсуждать, читать ваши истории.
1: Так, уволили за то, что, будучи директором спортивной школы, провел смену в лагере, которого нет по документам. А на следующий год отказался это делать. Разворошил осиное гнездо, так сказать, душили всей администрации, помотал им нервы в судах. Не жалею, сейчас свободный трудящийся, делаю спорт, в том числе и детский.
0: Наталья рассказывает, уволили со словами «мы тебя не вывозим». А затем, оправдываясь, добавили, просто ты даже когда объясняешься, такое ощущение, что ты наезжаешь. Дословно вообще передала. Ну, не нравилось им мое наглое выражение лица, вот и все.
2: Так, может, по-другому нельзя никак.
1: Работал в крупной госкорпорации. В моменте выдали ноут и перевели на удаленку. Там была общая программа для всех сотрудников. Был виден статус человека, онлайн он или нет. Если долго нет активности, то цветовой индикатор напротив меня сменялся с зеленого на красный. Но достаточно было пошевелить мышкой, и опять зеленый. Ну вот я полгода смотрел сериальчики и шевелил мышкой. Прознали, слили.
0: А я им пишу, уволили, потому что новому руководству не устроил мой знак зодиака, а я водолей. А мы думали, это только в СМИ.
2: Бедные водолеи. Вы-то за что?
1: Работала на двух работах без выходных. Нужно было поменять паспорт. Попросила для этого выходной. Уволили словами, что устала. Устала вы без выходных?
0: Так, Кемер пишет, гендира послал прямым текстом перед всем коллективом вообще. А нечего вообще заходить просто так и мешать всем работать.
1: Так, у нас человечек сейчас прям на пути увольнения. Да. Сергей пишет, хотят уволить за то, что пропала мотивация.
0: Это глупые формулировки руководства. Мотивация пропала у тебя.
1: Мотивацию надо поднять.
2: Так платите деньги, мотивация будет.
0: Конечно, это же лучшая мотивация. Поругался с директором, послал его на три буквы, Сергей. Ни о чем, говорит, не жалею.
2: В бар?
0: Сейчас вас с удовольствием слушаю. Замечательно, прикольно.
1: Приветище. Уволили за то, что сломал руку на рабочем месте. В скобках, напарнику.
2: А, ну тогда да.
0: Может, это было случайно, реально. Они, может, ничего не доказали. Поэтому не за что было. За что вас увольняли, пишите нам еще. Мы будем читать ваши истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А Moda C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Вейкаперы
9: на рекорде.

0: Лайры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 9 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще с вами.
3: И в этом часе обязательно у нас будут интересные ватта-факты.
2: В общем, интересная новость и статистика завирусилась в сети. Зумеры придумали ее. И слушайте, это достаточно неплохо. Они хотят получать зарплату сразу после работы. Отработал день, ты получаешь зарплату. Ну, как в такси, грубо говоря. Молодым сотрудникам все чаще кажется странной схема с авансом и зарплатой раз в 2 недели. Если деньги уже заработаны, зачем ждать определенной даты, говорят они.
3: Здесь опасения. Зумеры вообще очень непостоянные. Очень много работодателей как раз жалуются, что они поработают месяц-два, им что-то не нравится, они уходят. А если они будут каждый день получать, получается вероятность того, что он не выйдет завтра на работу, увеличивается.
2: Либо наоборот, он получит хорошие деньги и придет завтра, скажет, о, я сегодня заработал, завтра приду. Здесь палка о двух концах.
4: Это если он работает с нефиксированной заработной платой.
2: И оказывается, на данный момент доступ к заработанным деньгам предлагают лишь 3% работодателей. То есть вообще это возможно. При этом спрос растет еще в 2022 году около 10 миллионов. Кстати, американцев воспользовались досрочной выплатой из зарплаты, получив таким образом почти 32 миллиарда долларов в совокупности. Ну, интересно звучит. Отработали вот мы с утра, бах, нам сразу закинулось. Посмотрите.
3: Ну, не знаю.
4: Ну, потому что у нас фиксированная работа. У нас вот сегодня ты отработал, все, тебе не надо ее продолжать на завтра. А есть задачи, которые растягиваются, допустим, на месяц. Если зумер и приходит, он 2 дня отработал, получил за них деньги, типа, ну все, мне хватит, и ушел.
3: Да.
4: А кто будет ее заканчивать?
3: На коммуналку заработал такой за 2 дня.
4: На что?
3: На коммуналку.
4: На что? Повтори. Ты думаешь, они на коммуналку?
3: Ну, я не знаю, на что-то, не знаю, в бар сходить потусить.
4: Если коммуналка это бар, то да.
2: На самокат.
4: На самокат.
2: Заработанный электрический
4: самокат. Самокат, имеешь в виду заказать еды?
2: Как вариант.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Что-то возможно про йогу.
2: Нет, сегодня, друзья, отмечается Международный день актера, и поэтому факты будут интересны про выдающиеся роли. 5 самых сложных и изнурительных ролей в истории кино. Так, фильм «Машинист» 2004 год. Кристиан Бейл похудел на рекордные 28 килограммов, дойдя свой вес до 55 при росте 183 сантиметра. Диета состояла из одного яблока и банки тунца в день.
3: О, нормально.
2: А сразу после этого проекта ему пришлось экстренно набирать массу для роли Бэтмена.
3: Я видел, кстати, разницу. Это просто колоссально, что он творит с собой.
2: Леонардо Ди Каприо, фильм «Выживший», 2015 год. Ради Оскара актеру пришлось спать внутри туши мертвой лошади, заходить в ледяную реку при температуре минус 30 градусов и есть сырую печень бизона, будучи вегетарианцем.
3: Причем ни одна лошадь не пострадала.
2: «Темный рыцарь», Хит Леджер, образ Джокера. Актер на 6 недель заперся в комнате отеля. Он вел дневник психопата, экспериментировал с голосами и смехом, полностью изолировав себя от внешнего мира.
1: Интересно.
2: Фильм «Пианист» 2002 года, Эдриан Броуди. Чтобы почувствовать потерю одиночества своего героя, он съехал из квартиры, продал машину, отключил телефоны и расстался с девушкой. В общем, сознательно сделал все эти поступки, морил себя голодом и сбросил 14 килограммов. Учился играть на пианино по 4 часа в день.
3: Ты кто-нибудь смотрел вообще «Пианиста»?
2: Я много что слышала, но, по-моему, не смотрела.
3: А я смотрел.
2: И «Сияние» 2002 года, Шелли Дювал. Режиссер Стэнли Кубрик намеренно доводил актрису до нервного срыва, чтобы добиться от нее искреннего ужаса в кадре. И сцена с бейсбольной битой на лестнице переснималась 127 раз.
3: О, да, говорят, она в такую панику вошла, и потом она очень долго восстанавливалась.
2: Да, у нее начали выпадать волосы, она прям жестко восстанавливалась.
1: Так она же нигде не снималась больше, да, или еще где-то была?
3: Нет, у нее было еще пара ролей, по-моему, потом она уже нигде не мелькала.
1: Все, доигралась.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на 2-м этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем читать и обсуждать ваши истории про увольнение. За что же вас увольняли?
1: Увольняли за желание уйти в отпуск. Студентом работал по временному договору. Каждые 2 месяца перезаключали, чтобы не платить налоги и отпускные больничные. Попросил на 2 недели отпуск без оплаты, так как улетал после свадьбы в Египет. Получил отказ и вольную, а в другом месте за просьбу поменять лампочку, которая сгорела.
0: У Саши Красного целый список. Хотели уволить за. Поехали. Первое. Работал грузчиком на фабрике. После на звездочке начальника цеха, когда он ко мне подошел разбираться, предложил и их послать. А они передумали и работал дальше. Потом уволился сам. Второе. Работал на складе кладовщиком. Хотел уволить за то, что пристрелил из пневматики собаку с соседней базы. Собака кидалась на людей. А на цепь сажать ее не хотели вообще. Заплатил штраф государству. На работе еще какое-то время поработал. И уволился сам. На 3-е место. Человек вообще помотало. Работал охранником в магазине. Уволили за то, что в ночную смену 5 раз не вышел на связь с дежуркой, так как уснул на работе. 4-е. Работал продажником. Не взлюбил меня начальник отдела. Придирался ко всему. Я подошел к директору. Все обсудили. Решил сам уволиться и остаться в хороших отношениях с боссом. Ну и 5-е. В этом же конторе, где работал продажником, вернулся снова продажником. Потому что прежний начальник отдела уволили. Теперь я начальник отдела, но другого работаю до сих пор и очень рад, что остался в хороших отношениях с боссом.
2: Там должен быть еще один пункт. Собаки вернулись, мстят за друга. Увольняюсь.
0: Мемуары прочитали только что.
1: Так. Антон пишет, попросили уйти с работы за то, что я не хотел выполнять работу другого рабочего в сфере, к которой я вообще не отношусь. Все это было в шахте, и любое происшествие, произошедшее в тот момент, могло бы лечь на мои плечи. И наказание, вплоть до судебного разбирательства или того хуже смерти. Никогда не делайте то, о чем вас просит начальство, если вы этого делать не должны по профессии.
0: Конечно. Елена пишет, я работала учителем. Уволили за то, что требовала свои же деньги по программе «Молодой специалист». Увольнялась громко, разбирались 6 месяцев, в итоге выиграла и забрала свои же деньги. Но зато об этом говорил весь город у нас и больше не пошла никуда учителем. Даже не жалею, нельзя работать самодурками. Помните про это.
1: Уволили за то, что был лучше и не жалею, 20 лет отработал.
2: Ну, что касается учителей, обидно, когда молодых учителей, их начинают, ну, грубо говоря, гнобить всякими разными штуками, и они больше не могут работать, хотя им нравится.
0: Здесь подробности бы знать прошлую историю, конечно.
1: Да. Уволили с прошлой работы за то, что я не полетел в космос спасать мир.
0: Вот, вот, это причина.
2: А потом проснулся, да?
0: С этим фильм «Армагеддон». С кем?
2: Уилл Смит.
0: Уилл Смит.
2: Да сейчас прям
0: Брюс Уиллис.
3: Вейкаперы на

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября этого года во всех 19 российских транспортных вузах ведут обязательный курс по беспилотным системам. Об этом сообщил Минтранс России. Модуль добавят по поручению министра транспорта Андрея Никитина. Причем изучать его будут все студенты транспортных вузов. Премьер-министр Великобритании передал Владимиру Зеленскому секретные чертежи компонентов ракет «Штурм Шэдоу» во время своего первого визита в Киев. По данным The Telegraph, Бёрнам заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и пообещал, что британская помощь не ослабнет. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против экс-президента страны Роберта Кочаряна. Его подозревают в превышении служебных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег. Дела также возбудили еще против 9 человек, в том числе сына Кочаряна. Утром 25 августа бывшего президента доставили в антикоррупционный комитет Армении. Кочарян возглавлял страну с 1998 по 2008 год. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Набери.
1: Продолжаем обсуждать, за что вас увольняли. И мы уже здесь передаем приветы прошлым начальникам, кстати.
2: Доброе утро. Меня один раз уволили, сказав просто: я проснулся и решил тебя уволить. Позже выяснилось, что я слишком долго лежала в больнице. Еще на одной работе новоиспеченная начальница сказала, что ей не нравятся такие, как я.
1: Бывает. Злой табак, пользуясь случаем, передайте, пожалуйста, директорам Порш-промтех, что они 2-3 диски в самой грубой форме. Это я тот человек, который доработал вашу никчемную технологию, разработал и самую создал оснастку, сократил расход материалов и расходников и ускорил рабочий процесс вдвое, а ваш зам все еще самозванец. Вот.
2: Да. Застукал инженеров заказчика за шабашкой. Они звонили мне и грозили уволить из компании, где я работаю. Я сообщил своему боссу про угрозу, а он их боссу. Через 3 месяца они почему-то не прошли переаттестацию и их уволили всех.
1: Потолочник Николай, видимо, много у него интересных было историй. А еще был случай, когда я работал водителем на «Газели», развозил продукты по городу. Меня вызвали в кабинет службы безопасности организации. В кабинете уже сидел целый консилиум, и мне начали рассказывать историю о том, что я украл турбину с мотора. Якобы я поменял ее, поставил сломанную, а целую забрал себе, и все это я сделал на парковке в городе. Я выслушал их и предложил выйти на улицу. И когда вернется из города первая же «Газель», попробовать хотя бы прикоснуться к турбине. Какое же было удивление. Турбина раскалялась чуть ли не до красна. Меня оправдали, но все равно уволили из-за того, что я их победил. Да, все верно. Вот такая была история.
2: Уволили с формулировкой «утрата доверия», когда отказался подписывать документы стройматериалов на 1,5 миллиарда, которые даже не видел.
1: Ой, админ, с одной из моих первых работ меня уволили, потому что взламывал игровые аппараты. С еще одной пришлось уйти самому. Начальник, мужик, домогался. С еще одной уволили, потому что взломал программу и воровал деньги у компании. С предпоследней уволили за то, что матом стал разговаривать с руководителем, а он всегда матерился, а подчиненным нельзя, видите ли. Сейчас работаю, увольняться не думаю. Стоит задача поломать и допилить китайскую программу. Вот думаю, может, не надо вообще лезть в это.
3: Рисковый ты парень.
1: Хорош. Ну,
2: решил сломал действовать. Руку шефу, чудаку уволили.
1: Неплохо, бывает. Обо что? Об себя или просто так?
3: Об проблемы компании.
1: Александр уволили за то, что добивался правды и накатал жалобу в инспекцию по охране труда на неисполнение руководством обязательств перед работниками. В итоге они хапнули немалые штрафы. Ну и его, естественно, уволили тоже.
2: Первый раз уволили за то, что занял место, на которое хотели посадить своего человечка, а второй раз уволили за критику акционеров крупной нефтяной компании.
1: Да-да-да, критики, да, не переживут. За что вас увольняли, напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Еще совсем немного про работу, конкретно за что вас увольняли, и подведем итоги нашего голосования.
1: Уволили со словами «ты неодержимо работать». А как это работает 24 на 7?
0: Честно, это было давно. Работал в одном обувном магазине старшим кассиром. Приехала к нам как-то раз региональный менеджер. Девочка лет 23. Ну, понятно, как она попала на эту должность. Это очень высокая должность. И начала учить нас маститых продавцов продажам. Хотя у нас продажи было вообще все в порядке. Почти всегда перевыполняли план. Ну, я и не выдержал. Немного вспылил, и меня потом попросили уйти. Нам было немного жаль, ведь меня ждало повышение до администратора, а там, глядишь, и до директора магазина.
2: А как она их учила?
3: Хотите продать? Продайте.
0: Продайте мне эту ручку. Продайте мне лишь правый кроссовок, она говорила.
3: Не, она говорит, продайте мне эту ручку, но мы обувь торгуем. А продайте ручку. Вы что?
1: Так. А работал кладовщиком. Попросили уйти с формулировкой. Ой, нам слишком умные не нужны. Нужны покладистые тупые бараны.
3: Покладистые, кладовщиком. Понятно.
0: Эвил, Дима рассказывает, работал в компании ССТТ, МДС, как так называется. Там директор Димка, так его зовут, потому что до Димы или Дмитрия он не дорос. У него есть жена и секретарь, с которой он... Так вот, с секретарем мы пару раз переглянулись, у него полные штаны от злости, он уволил меня. Трудовую вообще выдали за забором. Димк, привет!
1: Дим. Мне отказались выплатить командировочные, я написала заявление в прокуратуру. После проверки мне сразу все выплатили. Директор меня не уволил, но, думаю, очень хотел. Я потом сама ушла.
0: Уволили по причине независимый работник. Без кредитов, ипотек и долгов таким сложно управлять. Очень интересная причина. И люди пришли готовы работать за меньшую зарплату. Я даже рада, что так получилось. Теперь у меня хорошо оплачиваемая работа, Настя говорит.
1: Предупредил за месяц, что увольняюсь, но к вечеру мне позвонили и сказали, можешь не выходить, ты уволен. Фирма, приближенный к начальнику, негативный персонаж.
0: Продолжайте, друзья, делиться своими историями, может быть, кому-то они помогут, вообще и ваш случай, может быть, похож на чей-то. А мы подведем итоги голосования. За что вас увольняли? Поссорилась с руководителем, 41% проголосовали за этот вариант. На втором месте это нарушали дисциплину, ребятки наши, а на третьем месте не выполняли свои обязанности. Вот такие топ-3.
4: Вейкаперы на рекорде. Новый трек.

0: Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7 собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, вы кто?
8: О, мы мини-лента.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 10:00 в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час будем.
3: Друзья, в этом части обязательно поиграем с вами и среди друг друга в игру «Популярити». Не пропускайте любовный гороскоп, кому важно в любовных делах разбираться. И горячие новости тоже будут.
2: Очень добрая сейчас. Блогер сделал бабуле с рынка собственный бренд солени. В общем, история такая. Бабушка продавала солени, мало их кто покупал. И блогер такой: блин, а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил генерировать картинки, может сейчас каждый, кроме бабуль, конечно. И парень сделал бренд «Квасим с душой». Рядом распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабули и сделал небольшой плакатик для бабуль, который был сзади нее. И сразу продажи повысились, и бабуля начала зарабатывать на своих соленьях.
4: Получается, у нас все квасят, что ли?
2: Ну да.
4: Что с душой?
2: Ну, квашная капуста вообще вещь.
3: Добрая история, когда ИИ помог, и мальчик помог.
2: Да, не прошел мимо. Он говорит, что потратил на это буквально около часа в целом, да, на эти стикеры, распечатать их, сходить до бабушки, донести, на каждую банку наклеить. Почему бы и нет, правильно, если квасим действительно с душой?
4: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
2: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроются точки.
4: Флайеры начнут раздавать.
2: Ну, звучит как позитивно.
4: Отлично.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: И играют ребята между собой, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Какой-то опрос был произведен на улице, и с него собрали вариантов ответа. 6 популярных, ребятам нужно их выбивать. Так что открывайте чат мобильного приложения Рекорда и помогайте. Вопрос следующий. Девушка на 30 минут опоздала на свидание. Почему? Вопрос такой. Есть общее, есть частное, сразу вам говорю. Давайте.
2: Красилась.
1: Есть, это самый популярный вариант.
3: Не хотела, либо сомневалась идти.
1: Так. Нет такого.
3: Да.
2: Муж не отпускал.
1: Нет такого тоже.
3: Перепутала место.
1: Нет тоже.
2: Долго вызывала такси. Ну, что-то связанное с авто. Я дождала транспорт. Вот как-то вот такое.
1: Ну, попала в пробку. Давай засчитаем. Так, еще.
3: Опоздала на 30 минут. Перепутала время.
1: Нет такого.
2: Ела
1: тоже нет такого.
3: Была на другом свидании.
1: Тоже неправильно. Не туда идете, все гораздо проще.
2: Опоздала.
3: Часов нет.
2: Она не знала, что надеть. Выбирала наряд.
1: Нет. Я так долго красилась, скорее. Чат, посмотрите, может быть, там уже вам помогли.
3: Распала.
1: Да.
3: О, есть.
1: Вот это верно.
2: Спасибо,
3: Павел. Спасибо.
1: Так, еще что?
3: Почему девушка опоздала на 30 минут?
2: Рожала,
3: нормально.
1: Неплохо. Так, еще что?
2: Так, у нас 3 осталось.
3: Она не опоздала.
1: Просто кто-то...
3: Пришла вовремя.
2: А потому что он пришел раньше.
1: Нет, тоже такого.
2: Перепутала время.
1: Он вовремя. Нет, тоже. Ребята, все...
2: Ну, в какую сторону? Давай, подсказывай.
1: Да, давайте. Девушка могла просто вот...
2: Забыть.
1: Да, все верно.
3: Забыла.
1: Есть такой вариант. Забыла.
2: Так, забыла, проспала, красилась, пробка.
1: Долго шла, нет.
2: Пьяная.
1: Нет, конечно. Но она, может быть, шла на что-то...
2: Наряжалась.
1: Высокое.
2: Каблуки, из-за каблуков.
3: Шла на каблуках?
1: Сломала каблук.
3: В смысле сломала каблук? Я пошла на свидание. Да, дорогая, иди, конечно же.
1: Сломала.
3: Этого каблука она сломала.
2: Заблудилась.
1: Так, я не помню.
2: А нам одно осталось.
3: Живот закрутило, заболел живот.
2: Да, задержали на работе, заблудилась. Опоздала, потому что по этикету положено. Это я читаю подсказки. Проспала.
3: В гороскопе прочитала, что не надо идти.
1: Нет, пока все варианты, которые вы назвали.
2: Лифт застрял.
1: Интереснее. Ну нет, давайте. Вы долго собиралась, вы говорили?
2: Да.
1: Тогда вы молодцы. Долго красилась, проспала, долго собиралась, попала в пробку, забыла и сломала каблук. Такой топ-6, почему можно не сходить на свидание.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 26 августа и прямо сейчас.
2: Овны, постарайтесь сегодня не отвлекать вашего любимого человека от работы.
3: Тельцы, в этот день главное для вас не потерять себя.
1: Близнецы, вам сегодня почему-то захочется вернуть свою старую любовь.
2: Раки, сегодня порадуйте вашего любимого человека какими-нибудь кулинарными изысками.
3: Львы, сегодня подходящий день для романтики, света, тепла и счастья в отношениях с вашим любимым человеком.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет трудно совладать со своими чувствами.
2: Весы, не забудьте перед уходом на работу или куда-либо еще выключить утюг и проверить, не открыты ли форточки в спальне и на кухне.
3: Скорпионы, сегодня вам очень пригодится совет вашего друга, он окажется своевременным и ценным.
1: Стрельцы, сегодня вы постараетесь произвести впечатление на вашу вторую половинку. У его родственников самое благоприятное, и у вас-то получится.
2: Козероги, даже если на сегодня вы не планируете романтического свидания, выглядеть стоит на все 100.
3: Водолей, задумайтесь сегодня, хотите ли вы долгосрочных отношений с вашим любимым человеком.
1: Рыбы, звезды советуют вам не ввязываться в авантюры сегодня. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На

0: Рекорд. Новости.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что отбор школьников в 10 класс допустим только при поступлении в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов. Во всех остальных случаях проводить вступительные испытания нельзя. При этом Кравцов подчеркнул, что сама процедура отбора не должна становиться препятствием для продолжения образования. Если ученик успешно прошел испытания, ему не могут отказать в зачислении. Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александра Стуба после его слов об ударах по объектам Wildberries. Зампред Совбеза заявил, что уровень профессиональной подготовки финского лидера не Плинтуса, назвав его моральным уродом и дураком. Медведев добавил, что Стуб, по его словам, не изменился еще со времен работы главой МИД Финляндии. Греция начала массово отказывать российским туристам в выдаче шенгенских виз в августе этого года. По словам экспертов, ранее греческие визы россиянам выдавали без особых проблем, а теперь их в основном получают только при наличии приглашения. При этом отказы не объясняют, даже если у туристов есть купленные билеты и брони отелей. Эксперты предполагают, что консульство могло усилить контроль за использование Греции как транзитной страны для поездок по ЕС. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что-то горячее.
2: Да, задремавшего мальчика случайно заперли в библиотеке. Вот такая тишина в Кейптауне. Он пошел с родителями в парикмахерскую, по дороге заглянул в библиотеку. Но там так было тихо и спокойно, что он задремал. И в 16:00 библиотека закрылась, и сотрудники не заметили маленького Соню и просто закрыли помещение. Где-то через 3 часа примерно он проснулся, понял, что все, он заложник ситуации.
3: Начитался.
2: Выспался?
3: Пошел в запретную зону такой, я буду читать вот эти книги. Потом маме все рассказал.
1: Ну, вообще классно, да. Можешь познать науку за это время, пока там отдыхаешь.
3: Да, наука там нужна одна книга, все.
1: Да, да. Кота-тиндер придумали для животных из приютов. Разработали в Алтайском крае, чтобы успешнее пристраивать одиноких хвостатых. Ну, круто. Мэч происходит по психотипам шерстяного и потенциального хозяина. Итог, 0 возвращений усатых за последние полгода. Представляете, уже сколько эта история работает. Да, да, и методику придумал единственная в России ученый филинолог. Изучает кошек. Она запатентовала способ определять по поведению их характер. Теперь официально коты делятся на холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов. Люди выбирают, нравится какая кошечка, котик, все забирают себе.
3: Я правильно понимаю? Алло, привет, интересовался кисками вашими?
1: Да-да-да.
3: Да, есть. Есть темненькие, рыженькие, светленькие, все есть?
1: Помимо всего, в кошачьей анкете указано не только к лотку приучен, ест и спит, там составляют полноценный дейтинг-профиль, как ухаживать с другими животными, реагируют на запахи, что делает при незнакомых людей и так далее. Ну, круто вообще.
2: Ну, подождите, давайте, чтобы по-честному, котикам тоже нужно показывать варианты хозяев, и чтобы он лапкой тапал. И когда будет совпадение, вот тогда они, давайте, съезжайтесь.
1: Ну, у них же мозгов меньше. Ну, это адекватно.
3: Кот клевый. Вообще не шерстит, там не мяукает, к лотку приучен, но сыт в тапке.
1: Для сравнения, в других регионах обратно в приют едут 50% пушистых. Вот, чтобы вы понимали.
3: Потому что они того выбирают.
1: Да, люди взяли и потом такие, нет, нет, нам это не подходит.
3: А есть пробное свидание с котом? Mm-hmm. Ну, то есть просмотр кино, там, не знаю, метание тапков кота, тыгыдык ночной.
1: Ну, возможно.
3: Есть?
1: В общем, кота-тиндер устанавливайте, если хотите домашнего питомца.
3: Прикольно.
1: Классная история.
0: На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: рэперы.
1: Давайте по-честному, вы давно обзывали человека? Вот просто так. Вот просто там дура. Дурак.
2: Стоп, какого-то рандомного?
1: Вообще, вот просто кого-то обзывать.
3: Очень важен эмоциональный потекст. Понимаешь, можно сказать, отстань, дурак.
1: Не-не, вот прям с негативным. Давайте.
3: Негативным?
1: Да, вот что-то не то произошло.
2: Да, вот 20 минут назад.
1: Неплохо. Ирина просто, мы же обсуждали сегодня, за что вас увольняли. Вот она, у нее аргумент классный. Ирина написала, из-за того, что начальница дура. Просто поэтому на кого-то уволили.
2: Там не раскрытая тема. Скорее всего, есть обоснование, почему дура. Возможно, это даже аббревиатура,
1: да,
2: которая описывает состояние этого начальника.
1: А долго мы будем скрывать, что действительно, когда кого-то оскорбишь, легче становится на душе? Нет? И только мне?
3: Я если оскорбляю, я потом извиняюсь.
1: А, да, человек же забыл, он такой, извини.
2: Как послать человека, чтобы он не обижался?
1: Пошел ты, не обижайся.
2: Нормально.
1: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
3: Отличного дня, ждем в четверг в 7 утра.
2: Всем отличного путешествия в этот день. Пока!
0: Вейкаперы.

открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», что самое необычное вы пробовали. В общем, печенье из переработанного пластика напечатали на 3D-принтере и готовятся кормить им людей. Ученые переработали PET-бутылки в массу, скормили ее дрожжем, а потом загрузили в принтер и напечатали вот такое печенье. Разработка создавалась для космических миссий на Марс, но авторы уже смотрят шире и к 50-му году таким образом планируют кормить до 30% населения Земли. Теперь ждут разрешения на испытания на людях. Ну, в общем, такая есть информация. Я бы, честно, бы отказалась от такого печенья. Быть может, у вас что-то было необычное, какой-то опыт, о котором вы хотите поделиться. Делайте это при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все с удовольствием почитаю. Давайте расскажу о музыке. В этом часе Anima and Walk There, A Demotion. Услышим трек от Клуни «Good Girl».

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
7: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
8: Ты в своем уме?
9: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
10: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
11: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. Республика заморозила свое участие в ОДКБ в 2024 году. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Visa и MasterCard, вероятно, в будущем вернутся на российский рынок, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, платежные системы снова будут бороться за российских клиентов, однако конкурировать им придется с активно развивающейся системой МИР. Турция, Египет, Вьетнам и Китай назвали одними из самых безопасных направлений для отдыха россиян. Туроператоры отмечают стабильную туристическую инфраструктуру, массовые программы и понятную логистику, поэтому эти страны особенно подходят для первой зарубежной поездки и отдыха с детьми. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Да вс***, нормально.
3: Что?
5: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире «Главный танцевальный» стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, медовый спас закончился, а новости по этому поводу все продолжаются и продолжаются. Говорят, россиянки настолько отчаялись найти жениха, что в дни медового спаса продажи меда подскочили сразу на 81%. И это, кстати, абсолютный рекорд. Ну а все потому, что появился новый народный способ привлечь любовь. Девушки покупают мед, мажут им подошву, обувь и верят, что после этого обязательно встретят своего будущего мужа. Так что теперь, видимо, для успешного знакомства мало просто красиво выглядеть. Нужно еще и ходить с медом по жизни на подошве. Главное, чтобы жених не оказался пчеловодом. Друзья, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд», какие способы вы использовали или продолжаете использовать до сих пор для привлечения вашей любви. И, может быть, она привлеклась таким образом. Интересно очень почитать. Я же пока поделюсь музыкой. В этом часе услышим работу Дипло и Эндриа Нуэнс «Two Steppin'». Также поется Армин Ван Бюрен «Like a Child». Услышим работу Дон Диабло «Go Home with a Stranger». Послушаем трек от Альберт Брайт «Wild». Откроем этот час также бодро с треком от Алла Фарбен «Body Talk», «Рекорд Микс» и все это «Рекорд Дэнс Радио».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не сможет вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для Украины, пишет Евроактив. Ряд стран по-прежнему выступает против, а главным препятствием остается Бельгия, которая не готова самостоятельно нести связанные с этой инициативой финансовые риски. Российские сотовые операторы начнут принимать оплату услуг связи цифровыми рублями. Некоторые компании запустят такую возможность уже с 1 сентября, остальные также готовятся внедрить оплату цифровой валютой в свои сервисы. Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных ссылок на облачные хранилища. После перехода на фальшивый сайт пользователя просят ввести код, который на самом деле используется для авторизации в мессенджере. В Госдуме советуют внимательно проверять адрес страницы, даже если ее внешний вид кажется знакомым. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вы помните из своей школьной жизни? Вот теперь школьный звонок заменят на песни Дениса Майданова с 1 сентября. Вместо привычного звонка на уроки будут включать музыку. В сентябрьский плейлист уже попала песня первых Дениса Майданова, а также советские детские композиции, например, «Дважды 2-4» и «Учат в школе». Ну вот крайний раз, когда я появлялась в школе, у нас тоже играла музыка. А, быть может, у ваших детей или у вас самих, если вы еще до сих пор в школе, играет тоже что-то, делитесь и рассказывайте. Ну а вообще, друзья, вспомните моменты, вот, которые отложились у вас из школы. Может быть, что-то такое необычное, классное, чем очень хочется поделиться. Делать это вы можете прямо сейчас при помощи нашего чата, мобильного приложения «Рекорд». Очень интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Эвелин Рокстон с работой «Вертига». Также появится Хьюгель с треком «Free». Послушаем трек от Дэвид Гетта «Gone

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
2: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Play Groove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Категория 18+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии, сообщает Кремль. Они обсудили развитие отношений Москвы и Дамаска, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку суверенитета Сирии. Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируют завершить в течение ближайших 3 лет. Массового перехода с 1 сентября 2026 года не будет. Поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам. Дипломы бакалавра и магистра сохранят статус действующих документов о высшем образовании. Жители России смогут увидеть максимальное сближение Луны с Венерой 14 сентября. Светила будут находиться в небе на расстоянии нескольких угловых минут. Наблюдать явление можно с помощью любительских телескопов и биноклей, сообщили ученые. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
17: Да что за нормально?
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
21: Dance

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд квасим с душой. Рядом прикольно. Распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Radio.
1: В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. И ближайшие три часа я проведу с вами, послушаем много классной музыки и обсудим что-нибудь интересное. Вот я призываю прямо сейчас представить. Вам предлагают оставить только одно. Либо кино, либо музыку. Второго варианта в вашей жизни больше не будет никогда. Без любимых фильмов, сериалов и киношных вечеров. Ну или без музыки в наушниках, на каких-то тусовках, в машине и вообще во всей вашей жизни. Казалось бы, что выбрать проще? А вот попробуйте реально представить на секунду свою жизнь без одного из этих двух. Немного порассуждайте в своей голове, представьте сценарии в своей жизни и решите, что оставляете. Больше никогда не смотреть кино или больше никогда не слушать музыку. По мне, так страшнее второе. Пишите свой вариант в чат рекорда, посмотрим, что победит. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в этом часе, даже если вы выбрали кино. Новинка от Max Tyler, Love Forever. Еще один свежак в эфире от Оливера Хелденса AEIOU. Послушаем клевую работу от Робин Шульц Take It Slow. Еще чуть позже здесь Offenbach Miles Away. Откроет этот час отличная совместка от Hugeland, Dietronate, Moving to the Sun, это рекорд, Dance, Radio.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
5: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет F Times. По данным газеты, ведомство запустило глобальную инициативу по обучению, чтобы научить консульских сотрудников отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи. Германия остается лидером Европы по числу принятых украинских беженцев. Сейчас в стране проживает около 1,29 миллиона человек. Это 29,2% от общего числа в Евросоюзе. Далее идут Польша, около 961 тысячи, и Чехия, около 381 тысячи, передает ТАСС. Оценка поведения появится в школах с 1 сентября, сообщил Кравцов. Была выбрана трехуровневая оценка за поведение. Отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена с начала учебного года, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Да что вы забрали?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
5: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
4: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
11: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
12: Ты в своем уме?
13: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
14: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Рекорд. Dance Radio.

Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще 2 часа. Ребят, мне кажется, мы наконец-то раскрыли главную тайну искусственного интеллекта. Ну или, наоборот, запутались еще сильнее всем интернетом. Короче, пользователи заметили забавную вещь. Если попросить ChatGPT прислать свое селфи, нейросеть якобы отправляет фотографию кого? Кота. В общем, здесь точно все. Теория заговора уже готова. Никакого искусственного интеллекта просто не существует. Там, где-то в компьютерах, сидит очень умный кот и отвечает нам на сообщения. Ну, если честно, конечно, звучит это подозрительно правдоподобно. Ну, а если вы тоже захотите у своего чата спросить, кто ты на самом деле, пришли свое селфи, обязательно напишите, какие варианты он выдает вам в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Будем раскачивать эту теорию заговора или опровергать ее вместе, как всегда, под лучшие танцевальные, ведь делать это будет еще интереснее, я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Mo Black, Amor. Еще одна новая работа от Feel и Натали Райс. Послушаем отличную работу от Клуни, Good Girl. Совсем скоро здесь Алок и Кали, Dive Into Me. Ну что, а начать этот час я предлагаю с Алия Фабин и трека Body Talk. Это рекорд Dance Radio.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят. Ну хотя бы там одна нога синяя, а другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки 100 пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то хотя пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, там, другие дизайнеры?
3: На съезде дизайнеров в Анапе.
2: Дизайнер. Там, кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд. Новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд. Идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол». Первый этаж.
5: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
6: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
5: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
6: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
5: И цены супер, они их для нас уже год держат.
7: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
8: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари, проспект Мира, 79.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил в «Вашингтон-Пост», что поездка главы ЦРУ в Россию была связана с контактами спецслужб. Он добавил, что встреча Владимира Путина с главой ЦРУ не запланирована. Первая ракетка России Даниил Медведев эмоционально высказался о теннисе во время матча турнира «Уинстон-Сейлеми». Спортсмен заявил, что рассматривает возможность перейти в пикбол и в шутливой форме сравнил теннис с другими видами спорта. Билл Гейтс считает, что технологические компании намеренно преуменьшают риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. По их словам, специалисты, которые понимают возможности искусственного интеллекта и темпы его развития, в частных разговорах выражают серьезную обеспокоенность. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. В эфире радиоканал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг. В 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Будем слушать много классной музыки и говорить о том, о чем говорят сейчас все. Человек-паук решил окончательно доказать, что супергеройское кино еще рано списывается со счетов. Если вы уже видели этот фильм, молодцы. Если нет, то, в принципе, тоже молодцы. В общем, картина уже вошла в тройку самых кассовых фильмов во всей истории. Мировые сборы превысили 2,5 миллиарда долларов. За 4 недели картина обошла «Титаник», «Аватар. Путь воды» и «Нейджа 2». Ну а теперь постепенно уже приближается к «Мстителям. Финал» и первому «Аватару». Кстати, эти фильмы вообще считаются просто непобедимыми. Более того, аналитики считают, что у фильма «Человек-паук» есть шанс добраться до 3 миллиардов долларов и забрать звание самого кассового фильма в истории. Так что, ребят, «Паук» уже далеко не просто так карабкается по стене. Кажется, он прям приближается на вершину мирового проката. Как думаете, 3 миллиарда долларов он возьмет или нет? А еще, кстати, интересно, есть ли в этих миллиардах ваш просмотр? Пишите в чате рекорда, видели ли вы картину или нет. Ну и не забываем о том, что вообще все в этом мире еще круче обсуждать под лучшие танцевальные треки, поэтому я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Свежак от Anima, Other Dimension. Hall of Fame, Тону чуть позже. Еще в части появится

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября Росфинмониторинг начнет получать информацию об операциях через СБП и банковские карты. В ведомстве подчеркнули, что новые правила не предусматривают автоматических блокировок. Нововведение позволит получать данные о переводах, в том числе с использованием универсального платежного кода. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная. Дополнительные объемы после ограничения экспорта были перенаправлены на этот рынок. Об этом сообщили в Минэнерго России. С 1 сентября в российских школах официально запретят использовать мобильные телефоны во время уроков. Исключение сделают только для экстренных ситуаций и случаев угрозы жизни или здоровью. Правила использования гаджетов на переменах школы будут устанавливать самостоятельно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
12: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд квасим с душой. Рядом прикольно. Распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 27 августа, небольшой дождь. Днем плюс 18. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
5: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
6: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
5: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
6: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
5: И цены супер, они их для нас уже год держат.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Dance Radio.
1: Всем привет, друзья! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Это, кстати, последняя неделя лета, между прочим, и мы на ее экваторе. Сегодня у нас среда, 26 августа. На рекордных часах, кстати, у нас 17:00 в Москве и в Санкт-Петербурге. А это значит, что в центральной части России, да и в большинстве наших регионов, уже вовсю вечер. Поэтому у нас осталось всего два рабочих дня до последнего. Летних выходных. Давайте сейчас подумаем с вами вместе о том, как мы эти выходные проведем. В идеале, конечно, провести их с кайфом, а еще лучше провести их вместе с Радио Рекорд. Надеюсь, что, кстати, в ближайшие часы вы тоже с нами проведете. Тем более, что мы много музыки для вас новой, классной подготовили. Давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Алесса и Сача, Destiny, Рекорд Микс. Anima и AG, Out of My Body, Record Mix. Divac, Slow Down, Record Mix.

0: микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
1: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский топливный союз предложил продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей и после 1 сентября. Ограничения помогли сохранить стабильные продажи на АЗС, однако независимые заправки все еще сталкиваются с дефицитом топлива и высокими закупочными ценами. В Минэнерго вопрос продления запрета пока рассматривают. Целью визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву было установление контактов между службами безопасности, сообщил Песков американской «Вашингтон-Пост». Позднее представитель Кремля уточнил, что контакты Рэдклиффа с Путиным не планировались. Отбор в профильные классы не может быть основанием для прекращения обучения школьника после 9 класса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Каждый выпускник с аттестатом имеет право продолжить образование в школе. Если свободных мест нет, власти должны обеспечить возможность учиться в другой доступной образовательной организации, добавил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Да что заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки — это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки сто пудов синие. Вот хочется в это верить.
3: Кто-то хотя бы... пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, там, другие дизайнеры?
3: На съезде дизайнеров в Анапе.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Топ покупок месяца.
1: JQJ6 отправиться в путешествие с близкими.
0: А мода C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
0: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.

0: Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Ближайшие два часа я проведу здесь вместе с вами. Я вам всем желаю классного, хорошего вечера. Проведите его с кайфом, с позитивом, с удовольствием. А пусть саундтреком всему этому будет, разумеется, наш эфир. Если, кстати, вам мало музыки, которую мы здесь вам раздаем, очень рекомендую вам ознакомиться с мобильным приложением Радио Рекорд, которое без ограничений абсолютно свободно и бесплатно можно найти в App Store или Google Play и скачать его. Там вы сможете найти, помимо нашей основной музыкальной волны, еще более 100 онлайн-потоков с музыкой на любой вкус и настроение. Русскоязычные и англоязычные. Даже есть потоки вообще без слов. Под расслабление, под танцы. Ломанные ритмы типа drum and bass, дабстепа и брейкс. Прямая бочка типа техно, транса, хаоса. В общем, вся электронная музыка в мобильном приложение Радио Рекорд доступно для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами на основной волне в ближайшем часе. Это будут очень классная, кстати, работа от Карлита и Сафи Такер. Манхэттен, Рекорд Микс.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии, сообщает Кремль. Они обсудили развитие отношений Москвы и Дамаска, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку суверенитета Сирии. Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируют завершить в течение ближайших 3 лет. Массового перехода с 1 сентября 2026 года не будет. Поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам. Дипломы бакалавра и магистра сохранят статус действующих документов о высшем образовании. Жители России смогут увидеть максимальное сближение Луны с Венерой 14 сентября. Светила будут находиться в небе на расстоянии нескольких угловых минут. Наблюдать явление можно с помощью любительских телескопов и биноклей, сообщили ученые. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026-го.
13: Да вы
14: что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд квасим с душой. Рядом распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. Она такая: она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Да прижет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Красноярск 103.3.

0: умеете распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, вы кто?
8: Мы мини-лента.
7: Оу,

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. В ближайшие 60 минут мы проведем с вами вместе, с чем я вас и поздравляю. И, разумеется, я вам должен рассказать о том, какие музыкальные радиошоу будут в нашем эфире в ближайшие часы, потому что мы уже, в общем-то, с вами в вечерней части нашего эфира находимся. Давайте узнаем, что мы с вами будем слушать. Итак, сегодня у нас среда. Через час шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас в 9 вечера по Москве будет шоу Рекорд Пати и Рекорд Клаб вместе с Тим Воксом. Продлятся они целых 3 часа. Ну и, разумеется, в ночь со среды на четверг, ровно в полночь по московскому времени, у нас традиционное шоу Рекорд Гест Микс. В него мы приглашаем диджеев со всего мира для того, чтобы они раздали нам свои шоу-кейсы, показали свое видение мира электронно-танцевальной музыки. Сегодня тоже будет очень классный гость. В час ночи у нас будет наш резидент Алексей The Skulls. Ну а в 2 часа ночи нидерландский диджей-продюсер Мартин Гарикс, между прочим. Поэтому если у нас здесь есть совы, обязательно возвращайтесь к нам в эфир Рекорда совсем скоро. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это у нас будут новинка от Anima и Valcoda Other Dimensions, DJ Phil и Natalie Rice Can't Get You Out of My Head Record Mix, John Summit и Julia Church Shades of Blue Record Mix, Mo Black и Salif Keita Yamor Record

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет F Times. По данным газеты, ведомство запустило глобальную инициативу по обучению, чтобы научить консульских сотрудников отсеивать кандидатов, потенциально нуждающихся в государственной помощи. Германия остается лидером Европы по числу принятых украинских беженцев. Сейчас в стране проживает около 1,29 миллиона человек, это 29,2% от общего числа в Евросоюзе. Далее идут Польша, около 961 тысячи, и Чехия, около 381 тысячи, передает ТАСС. Оценка поведения появится в школах с 1 сентября, сообщил Кравцов. Была выбрана трехуровневая оценка за поведение. Отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена с начала учебного года, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
21: «Пятерочка» доставляет.
22: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
23: Топ покупок месяца.
24: Амода C5. Добавить стиля.
25: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
26: Амода C7. Собрать все взгляды.
27: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
28: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки 100 пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: Да, у нас есть дизайнеры в Анапе.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое, что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, все размеренно и традиционно. Мы вместе с тобой обсуждаем в течение ближайшего часа разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, больше всего денег на планете Земля не у миллиардеров. У 20 самых богатых из них примерно только 4 триллиона долларов. Также самые богатые люди – это не так называемые топ-500 богатейших людей мира. У них не больше, чем 13 триллионов. Больше всего денег, а именно около 500 триллионов долларов совокупно, у всего остального населения планеты. То есть у нас с вами, что примерно в 35 раз больше, чем у всех богачей. Ну а поскольку богатые миллиардеры есть, а такого понятия, как мы с вами, не существует, то они, у кого денег меньше, управляют нами, у кого их больше. А значит, управляют и лично нами, выплачивая нам зарплату за шоу Кремова и Хрусталева, ну а мы с удовольствием управляемся, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам напомнили об ответственности за лазание по деревьям. Юристы предупредили, что безобидное на первый взгляд занятие может обернуться штрафом, если во время этого сломать ветки или повредить ствол. За серьезный ущерб деревьям на особо охраняемых территориях штраф для граждан может достигать 4000 рублей, а для организаций – 500 тысяч. В отдельных случаях речь может идти и об уголовной ответственности. Если дерево повредил ребенок, возмещать ущерб придется его родителям.
2: Чё, россиянам напомнили об ответственности за лазание по деревьям? А россияне часто лазают по деревьям? Это по работе? За деньгами из квартиры напротив или по личному? От мужа, который, знаете, вдруг приехал из командировки.
1: И они забыли об этой ответственности. То есть раньше-то мы знали все, да, как бы, а постепенно, как бы, что-то расслабились, мысли другими заняты. Забыли, и как давай на деревья взбираться все вместе там. И нам тут напомнили.
2: А зачем? Или это может быть так чисто, знаете, из любопытства. Ну, просто любопытные россияне. Чисто залез на дерево посмотреть, что там в окне за занавеской Серега со Светкой делают. Или как, например, там, Серега гоняет Лысого по квартире.
1: Ну, зачем для этого на дерево залезать? Можно подогнать.
2: А если высоко?
1: Автовышку подогнать.
2: Если есть
1: автовышка. Фонари ремонтируют. Знаете, такую. Все же есть знакомые с
2: автовышкой. Вам проще, у вас есть автовышка, а у них только деревья. Зачем россияне лазают по деревьям?
1: Ну, по работе, может быть.
2: Ну, по работе, я говорю, что за деньгами. Вы сегодня были на дубе?
1: Слушайте, я нет, но я знаю прекрасных людей, которые занимаются этим по работе. Скажем, дровосеки. Или сучкорубы,
2: которые... Во-первых, это две разные профессии. А во-вторых, дровосеки, куда им залезать? Они внизу...
1: Ну, если нужно кусочек сверху срубить, ну, как бы, по работе.
2: Нет, понимаете, есть, конечно, такие дровосеки, которые наблюдают вот как раз. Да.
1: Дровосеки... Которые шишки собирают кедровые. Они же лазят по деревьям.
2: А, им нужно залезть на дерево?
1: Ну, наверное, я не знаю.
2: Так это шишка, подождите, нет, тогда это... Нет, подождите, дровосеки, как вы сказали, сучкорубы.
1: Сучкорубы, да.
2: И шишка...
1: Дралы. Ну, еще и бортники, которые залезают в дупло и дикий мед достают.
2: Окей, и там, значит, что там юристы предупредили, что за безобидное на первый взгляд занятие, значит, да, можно получить штраф, если во время этого сломать ветки или повредить ствол. Вот тут, знаете, я не совсем понял. Точнее, я уже забеспокоился о россиянах всерьез. А о каком стволе идет речь? Какой ствол, дерево или свой? Потому что если свой, тогда все совсем нехорошо. Это значит, что по деревьям россияне еще и голые лазают. То есть это значит, что ствол в опасности. А это же очень опасно, ведь ствол можно зацепить за сук. И стволу конец.
1: Послушайте, ваш ствол, ваше личное дело. Вас никто не будет штрафовать, если вы его повредите, скажем там.
2: И суку конец.
1: А если вы в дупло, как бы, это и вы повредите дерево, ствол дерева через дупло повредите. Может же такое быть? Всякие штуки.
2: Если ствол в дупло, я не знаю, чем. А если белка схватит, да, то в любом случае, за ствол, я имею в виду, это в любом случае опасно. Но в любом случае, если они лазают по деревьям голые, значит, точно по личному. Это досуг. Ну, и хотя бы не воруют. Да, просто голый на дереве, это же прохладно, да.
1: Это хорошо, конечно, но тут есть несколько еще вопросов. Смотрите, штраф для граждан 4000, а для организации 500 тысяч. Это что такое? Что за организации, которые по работе? Это вот радиорекорд, например. ЗАО «Радиорекорд». Корпоратив лезет на дерево. Нет, если... в частном порядке.
2: Нет, если вы в частном порядке отдельно, это не так страшно.
1: А если бы программный директор сказал, залезай на дерево, я...
2: Да, если вы с генеральным все собрались, да, ну, конечно, ответственность другая, разумеется. Ну, а часто так бывает, что организациями на дерево. Нет, я понимаю, корпоративы сейчас разные бывают, и там дешевле, да, ведь, согласитесь, на суку корпоратив дешевле.
1: Ну, да, там грачи такие, знаете. А вот еще, смотрите.
2: Грачи на дереве.
1: К уголовной ответственности в тяжком случае. Это что же нужно такого на дереве вытворить, чтобы уголовку приписали? Ну, штраф, понимаю, повреждение, там, то сё, пятое, десятое, краснокнижное дерево, а вот за уголовку-то за что?
2: Ну, а вот правильно, что организации залезли все голые, а потом, как, грачи на дерево. Конечно, и поэтому, ребят, ну, если есть такая проблема, значит, пора реально на деревья повесить объявление. Там, на деревья голыми там не залезать. Без разрешения кого? Участкового. И директора чего?
1: Ну, то вы настаиваете, что голым, да, нужно
2: залезать? Да, ну, неважно ли вы. А, ну, знаете...
1: А вы... особо охраняемые территории, смотрите, еще отметил, что... Это что такое? Это, ну, Красная площадь, это особо охраняемая территория, да? Там есть голубые ели, так они называются, это не я придумал. Да. Ну, на них нельзя забирать?
2: Ну, только голубые ели, вы имеете в виду, что голубые деревья, а не глагол, да?
1: Нет, пикник устроили, да?
2: У мавзолея. На дереве, да. Голубые ели, пили. Да, это важно, важно, что вы сказали. Но, понимаете, залезают на деревья россияне организациями. Слушайте, а говорят, что пить стали меньше в России. А, вот скажите мне, как профессионал, а можно вообще захотеть залезть на дерево трезвым?
1: Ну, бывают разные случаи. Знаете, там у тебя бывает, ну, забросил трусы на дерево, они там повисли. Как бы, а как ты без трусов домой вернешься?
2: А, это
1: из,
2: да.
1: Из курортного района Санкт-Петербурга.
2: Нет, да, ну, а спасатель далеко, да? Оно же... Да, да. Но, вы знаете, я вам скажу вот что. После этой новости, а это, конечно, ну, для меня это шок, потому что раньше, вот когда я шел под деревом и слышал там наверху над деревом, там, знаете, наверху дерева какой-то треск веток там, я думал там, знаете, что это кот или белочка. А теперь, значит, это может быть обычный россиянин с белочкой.
1: Да, ну или от медведя скрывается.
2: И поэтому вопрос. Вот такая история. Вот нам еще прилетело. Еще одна административка нам грозит. Но не только такая. Мы понимаем, что вы, может быть, мы не исключаем, что вы лично вы по деревьям, ну, лазите нечасто. Но в любом случае, все мы грешны, к сожалению, да, и совершаем административные правонарушения время от времени. Да, тем более, что их все больше и больше, я имею в виду законов об этих,
1: да, правонарушениях. И для профилактики этих правонарушений мы сегодня хотим тебя спросить, как бы, да? Вот попадал ли такую ситуацию, где можно как бы расценивать как административное правонарушение? Вот деревья, не деревья, курение в неположенном месте, там трусы на дерево забросил, голый бегал.
2: Курил на дерево, пил на дереве.
1: За буйки заплывал.
2: Наоборот. Буйки брал с собой. Любое правонарушение административного, которое ты нарушил, может быть, боишься нарушить. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами летом 2026 года. В среднем им предлагали 215 тысяч рублей в месяц. Далее идут механики со 195 тысячами, гипсокартонщики со 160 тысячами и автомеханики со 155 тысячами рублей. Рост зарплат связывают с дефицитом кадров и увеличением спроса на рабочих специалистов.
1: А вы прямо как гипсокартонщик. В смысле зарплаты на радио.
2: Ну так, примерно.
1: Да, ну, а помните, были времена, когда мы получали как сварщики? Я помню, еще в 2007-2008 году зарплату там аж под 300 тысяч давали. Это как стропольщикам практически.
2: Ну, те времена, к сожалению, наше время ушло. Пришло время гипсокартонщиков.
1: Да, пришло время гипсокартонщиков на радио, да, вот в этом вы хотите сказать. Как вам в этом ощущении?
2: Это нормально, значит, но мне немножко обидно за автомехаником. Автомеханик — это же целая наука, да, там это как бы столько знать все нужно, столько уметь. А что гипсокартонщик? Ну, взял гипс, взял картон.
1: Кстати, дальше, я просто не знаю, я действительно плохо в этом разобрался. Взял гипс, взял картон и...
2: Ну, как-то загипсовал картон и за...
1: С гипсом.
2: И закартонил гипс.
1: Ну, кстати, интересно.
2: Чисто для души. Кому это нужно?
1: Мне кажется, вы так делаете бесплатно, в определенном состоянии. Но, значит, новость-то в чем, что, значит, сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами летом 2026 года. Слушайте, это, конечно, поразительная новость. Невероятно свежая. Нам вообще-то это уже сообщают как минимум третий год
2: постоянно.
1: Подряд. Да, у нас каждый школьник уже знает, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специальностями и летом, и зимой, и весной, и осенью, и 26-го года, и 13-го, и какого угодно. Эта новость у нас каждый месяц новость. Знаете, я бы, может быть, еще даже усилил процесс, может быть, чтобы нам каждый день это сообщали, что сварщики самые высокооплачиваемые профессии.
2: А может быть, в этом какой-то смысл есть? Может, прогревают ситуацию по сварщикам? Наверху. Может, кто-то звоночек поступил сверху. Продвигайте сварщиков.
1: Куда еще-то?
2: Вот в СМИ это появляется.
1: Так, понимаете, нет, это и надо продвигать. Только у меня вопрос. Окей, сварщики самые высокооплачиваемые профессии. Так почему все идут в офисы, в риэлторы и в психологи? Нет, я понимаю, психолог — это не рабочая специальность. Работать не надо. И поэтому, да, видимо, логика такая. Сварщик, конечно, получает много, да, но это специальность рабочая. А психолог, может, получает и меньше, зато работать не надо.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Немецкий депутат предложил устроить секс-оргию с избирателями прямо в здании горсовета. Жюльен Ферра заявил, что групповой секс с горожанами – это высшая форма близости с народом. По его словам, около 50 человек уже проявили интерес к мероприятию. А для тех, у кого нет опыта в подобных мероприятиях, он планирует организовать специальные тренировочные встречи.
2: А у нас разве уже такие встречи не проводятся? Мне кажется, уже они давно идут. Нас некоторые депутаты уже так натренировали своими некоторыми высказываниями и законопроектами. Мне кажется, что вот я уже натренирован до первого разряда.
3: Ну, это ты, вы у нас, как бы. А вот там люди, народ нетренированный, как бы. Вот и он будет их тренировать, как бы. То есть, а как можно натренировать корги?
2: Ну, как все тренируется? Руками и этим. Значит, предложил устроить секс оргию с избирателями прямо в здании горсовета. Знаете, вот, ну, просто даже, честно говоря, не смешно. Ну, потому что, ну, все с нас передирают. Ну, так или иначе, понимаете, не в анфас, так в профиль. Вот вчера, помните, новость обсуждали? Да, наши депутаты, депутаты одной нашей партии, значит, предложили приходить к ним навстречу лично, там, да, в штаб, там, на Кутузовский проспект, потому что, типа, люди не доверяют телевизору и там якобы хотят посмотреть депутатам в глаза. И поэтому приходите, смотрите в глаза. И так может быть! Может быть, это то же самое предложение, но прилично. Без всего этого, оргии, да? И эта новость, возможно, и вдохновила этого немецкого депутата. О, типа, нифига себе, у них там в России депутаты уже приглашают народ к себе. Ну, не так понял. И пошел дальше. Наши предложили посмотреть им в глаза, а этот предложил посмотреть еще глубже.
3: Ну, да, вот, кстати, по поводу, вот, на таких вот встречах, которые предлагает немецкий депутат, не всегда люди смотрят друг другу в глаза. Там, понимаете, можно со спины, там, сзади, сбоку, снизу, сверху, там.
2: Ну, а куда, один, кстати,
3: смотрят? Может, двое смотрят в глаза, остальные не смотрят, которые к ним пристроились паровозиком, знаете, там, грубо. Это как-то вот... Там глаза не всегда можно посмотреть, как бы, из-за парки, знаете, но, в этой суете.
2: Не важно, поэтому он, понимаете, уже слышал звон и предложил без глаз. Просто не смотреть, а без... И как его зовут, немецкого депутата?
3: Вот это да, он такой засланный какой, Жюльен Ферра.
2: А почему его зовут Жюльен? Или, может быть, Жюльен — это его, ну, псевдоним?
3: Своей души, да.
2: А на самом деле...
3: Одно слово, француз.
2: Да, а на самом деле его зовут Фриц, да, а так же, но с таким предложением, как Жюльен Ферра, как он туда затесался. Но вообще предложение, конечно, значит, в чем предложение оргии с избирателями прямо в горсовете, да, и там у него мотивировка же была, что групповой секс, как он сказал, с горожанами, это высшая форма близости с народом. И, конечно, он прав. Это действительно так. Только вот у меня один вопрос. А почему интим всегда только в одну сторону? Почему это всегда только депутаты народ, а не наоборот? Народ, может, тоже хочет, но
3: а вот,
2: это...
3: Катя, еще раз вернемся к формату предполагаемой встречи. Там это все работает в обе стороны. Понимаете, как бы...
2: Где там?
3: Так, на таких наноргиях. То есть там можешь и ты, могут и тебя, знаете, там.
2: А
3: это
2: вот,
3: как бы,
2: вот,
3: это такие издержки, вот, знаете, формата
2: мероприятия. Поэтому хорошее предложение. Потому что, понимаете, потому что я все равно... А у нас с депутатами когда-нибудь будет? Или только они нас? Да? Ну, вообще, конечно, он прав. Потому что такая вот действительно оргия, возможно, нужна. Потому что что притворяться? Тем более, что давно уже все более-менее так идет.
3: Ну, есть минусы. Знаете, вот и у нас, и у них, и, собственно, везде... Наиболее активные, в смысле политических всяких там движух, пенсионеры. Вот есть что придут, там 50 бабок там, и 2 деда.
2: Да,
3: знаете?
2: Я видел такую предвыборную кампанию по видео.
3: Любители, то есть не все такой любители, как вы, как бы.
2: Но вообще, конечно, да, про оргию он прав, потому что, смотрите, во время выборов за нами так, они, эти депутаты, они, знаете... Так красиво ухаживают. Цветы, подарки, рестораны. А как мы их выберем, да, депутата, так сразу оргия, причем без прелюдий.

0: шоу.
1: После переименования из «Love» в «Олег» кофейня на Урале столкнулась с резким наплывом посетителей. По словам хозяек заведения, после того, как история с ребрендингом в виде перестановки букв разлетелась по соцсетям, поток гостей вырос с 20-30 до 200 человек в день. А выручка, которая раньше порой падала до 350 рублей, выросла в разы.
2: Я не очень понял, а это из-за рекламы? Или из-за того, что народу так был нужен Олег? А давайте напомним, может быть, кто-то не знает, эта новость была, мы ее даже обсуждали. Значит, была новость, что не помню, в каком городе.
3: Где-то город? На Урале.
2: На Урале. Кафе, которое называлось англицизмом «Love», переделали в слово в «Олег».
3: В рамках борьбы с англицизмами.
2: И не только. Самое главное нет, а что без дополнительных средств. Потому что они просто переставили, то есть те же буквы используя, только как русский. «Л» превратили в «Г», ну наоборот, если ее перевернуть, «ОО», значит, «И», английское в «Е», осталось «В», перевернули до «Л». И получился «Олег». И значит, и сейчас у них выросло, из-за того, что они переименовали в «Олег», так выросла выручка и так... То есть, я не очень понимаю, то есть, это ажиотаж, это потому что народ у нас так изголодался по Олегу?
3: Ну, тут все совпало, как бы. Конечно же, как бы и хайп такой вот в соцсетях, там, что вот об этом все написали.
2: Нет.
3: И там, возможно, да, как бы действительно дефицит, как бы, для Олега.
2: Может, Олега?
3: Теперь проводят заседание партии Олегов России.
2: Штаб-квартира. Вот что на самом деле было нужно народу. Не эти ваши лав, шмулав. Им нужен был Олег. Нашему народу так не хватало Олега. У меня только вопрос, а как же Стасик? И как же Володя, робот, например?
3: Ну, Володю, вы Володю не трожьте, как бы. Там
2: значит, Володя робота около... назвать Олегом. И, послушайте, раз такая пьянка, раз такой аншлаг, да, раз такой спрос на Олега, неожиданный совершенно, просто башнесносящий, так может тогда все кафешки назвать Олегом? Такое Олега-кафе. И все эти, не знаю, даже шавермы, слово тоже не наше, заменить на Олега. Хотя бы там, не знаю, там Але-Мале шаверма. В смысле, Олег.
3: Вот это, конечно, очень дорого, тяжело, но, по крайней мере, можно изменить правила английского языка на территории Российской Федерации. Чтобы было там никакого лафа, а «I Олег Ю». Так, чтобы всеми говорили.
2: А Ю что такое?
3: Просто, ну, там...
2: Юрьевич.
3: Да.
2: Например. Да нет, и не только. Послушайте, если так это хорошо пошло, а ресторанный бизнес сейчас переживает, ну, так, мягко говоря, не лучшие времена. Да, если Олег спас это кафе, переделанный Олег, Слав, то вообще можно... Вот столовки у нас. Столовки тоже не очень хорошо идут, хоть они и дешевые. Кстати, слово «столовая» хорошо переделывается на Олег. Смотрите, стол, там есть «ол», то есть уже первые две буквы от Олег. «СТ» зачеркнуть, «ол» оставить. А «ЕК» можно отодрать с вывески «Ресторан Египет», например. Ну, Олег.
3: Да. Ну и туда прикрепить. А что с Египтом будем делать?
2: Просто «Ипет» будет. Ну, неважно. А если, например, совместить слово «столовая» и «Олег», получится «столек», например. Да. Что-то можешь с этим поиграть? Да,
3: «столек», как бы там. У нас есть такое... у нас есть такое «столото», как бы, «лото».
2: «Столек», да, конечно. Единственное, что, сложнее всего будет переделать, конечно, слово «бар», потому что там ни одна буква с Олегом вроде как бы не совпадает, да?
3: Что совпадает с Борисом, с Робертом.
2: А чем есть Борис? Мы про Олега вам.
3: Анатолием.
2: Это другая история. Но, смотрите, раз народу так зашел Олег, что мы совершенно поддерживаем.
3: Я человек простой, вижу Олега, ставлю лайк.
2: Так может переименовать не только общепит, можно все переименовать. Смотрите, вокзалы. Вот в Питере есть Витебский вокзал, да? Ну, Витебский, понятно, Олеговский. Потому что кто такой Витя, да? Или там Ладожский. Кто такой Ладожский, да? А Олег, понятно. Метро в Москве, там, я не знаю, любое, там, Орехово в Олегово.
3: Олегово-Зуево.
2: Да и сам метрополитен, он же у нас метрополитен, что у нас в Москве...
3: Орегополитен? Вы предлагаете?
2: Нет, он же...
3: Метро-Олег?
2: У нас метрополитен имени Владимира Ильича Ленина. Имени Владимира Ильича, что такое? Переименовать метрополитен в Олега Ленина, например.
3: Имени Олега Олеговича Олегова.
2: А с улицами в Питере, кстати, вообще очень просто. У нас в Купчино, по-моему, не помню где, у нас есть улица Олеко Дундича. Олеко. Ну, это совсем не порядок. Переименовать Олеку в Олега, а Дундича убрать.
3: Ну, нормально. Дундича представить, может быть, за что будет бесхозный Дундича? К артисту Олежка. Олежка Дундич.
2: Ну, хотя бы так. И слава богу, у нас Газманов Олег.
3: Ну, это как бы там повезло, я считаю. Просто подфартануло так, что...
2: А вот шамана подшаманить в Олега можно. Рекорд, реклама.
0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Радио не надо смотреть, радио не надо трогать, не надо его нюхать и не надо его даже слушать. На радио нужно писать. Так рассуждаете, по крайней мере, вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, которые используют радио только для этого. Вы, как всегда, сюда написали целую кучу, кое-что из этой кучи мы сейчас выберем и почитаем. Ну, а если не почитали, то сами знаете почему. А если не знаете, то это и не важно. Народные новости, что там?
1: Ну, вот тут нам сообщили, что россиянам в новости, что россиянам напомнили об ответственности, слава богу, административной, а хотя вплоть до уголовной, там даже было сказано, за лазание по деревням. То есть это административка. По деревьям лазить нельзя. А, это чревато повреждениями самых деревьев, там сучки, там ветки, это вот все, вот валежник, там это...
0: Ствол?
1: Да, ствол там, да. Мы сегодня говорим шире об административных правонарушениях. В целях профилактики этих самых правонарушений, разумеется. Вот совершал ли ты какие-то действия, которые, по-твоему, могут быть подпасть под административное правонарушение? А возможно, тебе об этом прямо как бы указывали на это, вот, то есть штрафуя тебя. Были какие-то истории в жизни. И очень много написали, очень-очень много. Вот, например, мое почтение к ИХ. Был как-то административный казус. Стоял в Москве возле входа в метро и пил пиво. На тот момент, 2015 год, штраф за это составлял 300 рублей. После составления протокола дико ржали вместе с полицейскими, когда после подписи я вспомнил-то, что пиво-то безалкогольное. Настолько мы боимся правонарушать, настолько мы ответственные граждане.
0: Ну, а понимаете, что же это за безалкогольное пиво, что он из-за него все забыл? Точнее, забыл даже, что он пьет. Все-таки, наверное, безалкоголь там... Знаете, бывает такой безалкоголь, что круче всякого алкоголя. Я не знаю, я никогда в жизни не пил не такой... Ну, нет, такое-то пил, конечно, а безалкогольное... Вот объясните мне, оно вообще прям безалкоголь?
1: Вообще прям
0: безалкоголь. А тогда вот почему оно называется пиво?
1: Ну что там как-то по технологии пиво делается.
0: Нет, ну как вот, это же можно отделить пиво. Вот пиво от этого. Просто, нет, я думаю, что там что-то такое есть. Что-то в пиве все равно есть какой-то алкоголь. Ну, может быть, там нет пивного алкоголя, а есть, например, водочный.
1: Какой альтернативный?
0: Какой-то другой алкоголь.
1: Какой везде алкоголь одинаковый? Что
0: хорошо.
1: В скоре, что
0: в пиве? Ну, хорошо, спирта в пиве же нет, да? Помните в фильме вы-то помните, остальные да, не очень, в «Берегись автомобиля», когда он говорит, сделай ему наше фирменное пиво. И что она сделала? Она налила ему водку в пиво.
1: Да.
0: Так вот, безалкогольное пиво. Я не верю в это. Я думаю, что это самое иезуитское и самое высшее, какая-то очень замысловатая форма алкоголя. Без алкогольное, там не алкоголь, а что-то другое, возможно. Что пьет по шарам так, что он забыл, что он пил.
1: А я верю ему, потому что, знаете, это магия нашей прекрасной полиции. Когда к тебе подходят полицейские...
0: Это да.
1: Да. Ты забываешь
0: сразу все. Да, сразу скажешь, ты виноват.
1: Лучше, да.
0: Это тоже. Потому что даже если ты куришь безалкогольную сигарету, или, например...
1: Без никотина.
0: Да, да, или, например, ну, занимаешься с девушкой без сексуальным сексом, да, в общественном месте. Когда тебе подходит милиционер, он же, да, то, конечно, ты чувствуешь себя виноватым априори. И только потом вспоминаешь, там, когда тебе говорят, вы там сожгли там Чикаго в таком-то году. Говоришь, да, там я просто случайно кинул спичку. Потом уже понимаешь, что, черт, ну я же, да? А вот как нам быть с этим чувством?
1: Ну, как-то вот, нет, ну как бы платить по счетам, если такое чувство возникает. Вот человек же подписал штраф, а после подписи, как бы, уже все, обратного хода не имеет, как бы, ситуации, да? Оштрафовали его, как бы, за предуспитие безалкогольного пива. И вот такая еще история. Вот люди продолжают каяться. Привет, парни. Я вот, когда в отпуске на море оказываюсь, прям всегда нарушаю правила поведения в воде. Вечно еще этих арбузов сладких наешься. Потом бывает очень сложно себя заставить выйти из воды и дойти до туалета. И приходится втихаря.
0: Видите, нарушение правила поведения в воде, это в смысле, что он из морской воды делает арбузную воду, да? Ну, да. То есть мочу свою после арбуза.
1: Вечно еще этих арбузов наешься, я его понимаю прекрасно.
0: А действительно есть такие правила поведения в воде? Потому что они, ну, как в лучшем случае, не гласные. То есть они нигде не задекларированы, не объявлены. Вот когда я-то просто, знаете, после арбуза, когда это делаю в воде, я не думаю, что я нарушаю. Я думаю, что это я, как бы, ну, дескать...
1: Арбуз дает вам индульгенцию, да?
0: Как бы, да, я как бы создаю прощение, такую арбузность. Как-то. Ну, понимаете, ведь есть же, вот, кстати, там всяких этих туртов, есть такая, знаете, популярная арбузная вода просто.
1: Ну,
0: это да. Же не запрещено.
1: Просто взбивают там, миксером арбуз, да, как бы, порой прям в арбузе.
0: Или, может, вообще не из арбуза. Скажите, когда я захожу в воду, И это делаю в воде. Это вот...
1: Ну нет, ну конечно, тут как бы много всяких, да, смягчающих обстоятельств таких, да, извиняющих. Да, ну... Не отягощающих никакой. Арбуз как бы, да.
0: Арбуз, конечно. Конечно, арбуз, вода. А если еще и там звездная, например...
1: А если чершхелы переел, можно и не только посикать. И беляшей этих, знаете, знаменитых анапских.
0: Не, все, я уже не хочу на море. Хорошо, что напомню. На всякий случай. Давайте я почитаю. Так, ну... Вот не по теме, но... Не могу не почитать. Вот Гришка пишет. Почему на Радио Рекорд Москва? Как вы думаете, что на Радио Рекорд
1: Москва? Это нравится какое-то непотребство какие-то, безобразие. Потому что беспредел просто полный какой-то.
0: А это не гоже.
1: Я с этих москвичей как бы...
0: Нет, наоборот, Даша. Нет, это не Радио Рекорд, имя собственное, Москва, как гостиница. На нашем Радио Рекорд в Москве, видимо, имеют в виду. А это очень важно, потому что в Питере это можно еще чего, а в Москве это нельзя. Так вот, почему на Радио Рекорд Москва звук заикается? И то чувство, что слышны вопли деда вместо Хрусталева.
1: Гришка, не волнуйся, все так и есть. Как бы это реально дед Хрусталев.
0: Почему это вместо? Это одно и то же. Если что, тебе его позовет, надо...
1: Прям в Москву будете звонить?
0: Ну да, это серьезно.
1: Это ответственность, да, давайте.
0: Поэтому, да, сейчас. Так, 20 раз Москва. Так, еще сейчас. Слышишь, как в Москву? Че, в Москву, что ли, не дозвонил?
1: Москва занята в Москве.
0: Сейчас. Ну, чувак, давай я тебе, если все серьезно, что ты написал, и, ну, или несерьезно, ну, еще раз напиши, я тебе перезвоню уже в следующий раз. А пока напомните, все у нас там, видите, что у нас
1: что? Знаете, ну, вот происходит? Пиши о каких-то правонарушениях административных исключительно, которые ты, возможно, совершал, возможно, нет, и сейчас хочешь нам покаяться.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Немцы начали массово закупать китайские «Ауди» по параллельному импорту. Автомобили, разработанные специально для китайского рынка, даже с двойной наценкой, остаются дешевле некоторых местных моделей. Китайские версии «Ауди» в пересчете на рубли стоят до 7 миллионов, тогда как цены на сопоставимые автомобили немецкой сборки начинаются примерно от 9 миллионов рублей.
2: То есть в Китае дешевле все, да? Даже немецкие аудио.
3: Аудио, стерео.
2: Это все, и аудио. Это потому что... То есть немецкая Audi, хоть раз побывавшая в Китае, она сразу дешевле на там 20 тысяч евро. Это все волшебство Китая. И знаете, а у меня вот вопрос. А вот с шоу-бизнесом это тоже так? Кто там в Германию? Рамштайн, например. Вот если группу Рамштайн перед концертом в Германии, если ее сначала отправить в Китай, то вот билеты на привезенный по параллельному импорту из Китая Рамштайн, они будут же дешевле? Ну, то есть Рамштайн же из Китая уже ведь будет не такой дорогой, после того, как его в Китае немного отдраконят золотым драконом.
4: Есть нюансы. Если как бы Рамштайн нормально, как бы официально не параллельным импортом вернется в Германию из Китая, то будет стоить столько же, как бы не будет дешевле. А вот если реально по параллельной серой схеме через Казахстан, как бы там их немножко помариновать в Казахстане чуть-чуть, вот, да, там вот так... Вот да, тогда, там, дешевле. Они подешевле.
2: Просто да, за копейки. Может, даже бесплатно. Понимаете, это, как бы, конечно, хорошая очень... Ну, то есть, не то, что хорошая, это поразительная новость, как, собственно, и все всегда. Значит, но у меня такой вопрос. Значит, немцы, да, начали массово закупать китайские Audi, ну, то есть немецкие Audi, как бы, которые они сюда везут по параллельному импорту.
4: И они разработаны специально для китайского рынка. То есть,
2: ну, понятно, их туда отправляют.
4: Отличия какие-то.
2: Да, для разработаны, да, для китайского рынка, так сказать, там, с двойной наценкой и так далее, да. А в чем прикол для немцев? Нет, понятно там, да, что там они продают свои машины в Китае, там дешевле, да, из-за конкуренции, так сказать, там проблем с местным производством, да, что, так сказать, покупка машин в Китае, там есть проблемы с заводами, там внутри Германии, вся эта лабуда. Окей, но если им так хочется свое Audi, если им нравятся свои немецкие Audi, а не китайские Ченганы, да, может им, чтобы тайно не завозить их свои немецкие Audi из Китая, может быть, им все-таки начать делать Audi в Германии? Но раз этого невозможно, то хотя бы тайно делать контрафактный Audi. Такой, знаете, Audi запрещенка. Может быть, даже, знаете, может быть, даже делать закладки из Audi. Там, например, под Рейхстагом, если поставить. Например, там, да, такие. Ну, просто положить.
4: Прямо под Рейхстагом.
2: Ну, или куда-нибудь там, я не знаю. Да, это незаконно, но зато не надо таскать свои же аудио из Китая.
4: Ну, да, это хороший план. Ну, смотри, просто еще мне, как человеку, любящему всякие технологии, да, технарю такого в душе по складу ума, мне интересно, вот специально разработанные для Китая аудио, то есть... Что они изменили вот в этих Audi для Китая специально? То есть, что? Если они стоят дешевле, что там? Может, там коврика нет, может, там?
2: Смотрите, там же главный прикол. Я просто, мягко говоря, не поклонник Audi. Я люблю, ну, то есть, всегда у меня были Мерседесы, да, была там BMW. Я не люблю BMW, но я понимаю прикол BMW. Я никогда не понимаю, что такое Audi. Вообще, то есть, я не понимаю, это не Мерседес и не BMW. Для меня
4: это Audi, да.
2: Да, совершенно непонятно. Я не понимаю, в чем прикол. BMW, Мерседес, это там условно комфорт, если это S-класс. BMW такая пуля, это вперед. А Audi единственное, что там действительно прикольно, это 4 нолика. Кружка. Вот у вас сколько кружков? 2, а у него 4. Может быть, в Китай пошли 2 кружка. Или 3.
4: Это, знаете, два нуля.
2: Два кольца.
4: Два нуля, это...
2: Да.
4: Это как на туалетах.
2: То есть два кольца, два конца, да-да, и так далее. Вот, и поэтому, да, ну, неважно, да, что-то такое сделали, и они не могут теперь свои аудио покупать. Поэтому нужно как-то делать свои подпольно, да, и так далее. Если поймают, всегда можно отмазаться, сказать, что только что из Китая. И если, например, всегда возить с собой в машине китайца для
4: багажники...
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: шоу.
1: Японка утверждает, что порно-карьера спасла ее брак. Ририка пришла в порно в 34 года, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, пока она молода. Она собиралась сняться всего в одном ролике, но в итоге продолжила карьеру и 2 года скрывала ее от мужа. Когда Ририка призналась, супруг неделю был в шоке и почти не спал, однако не потребовал от нее уйти из индустрии. Сейчас он поддерживает ее карьеру, сопровождает в поездках и, по словам женщины, стал гораздо внимательнее к ней.
2: Конечно, потому что теперь он ее не только смотрит на нее дома, а еще смотрит на нее как на актрису. Конечно, теперь к ней столько внимания. Видите, особенно, видите, на экране. Видимо, у него больше внимания даже к той жене, которая на экране. И, возможно, он ее очень внимательно смотрит. И даже, может быть, знаете, записывает, в руках держит свой этот карандаш. Ну, туда-сюда.
3: Ну да, ну как бы, смотрите, нужно было какое-то время, чтобы это принять, как бы, да. Она... И как можно 2 года скрывать от мужа, что снимаешься в фильмах для взрослых? Ну, во времена интернета, там, всего этого. Что, муж у него что, не любопытен? Друзья могут рассказать.
2: Так вот, смотрите, там было сказано, супруг неделю был в шоке, почти не спал, он не потребовал ее уйти из индустрии. То есть был в шоке, и мы не знаем от чего. То есть, возможно, это как, когда он сказал, я снимаюсь в порно, такой, как? Ты снимаешься в порно? Ты? Я в шоке. А то я вчера смотрю кино и думаю, ты не ты. А то, знаете, под черным парнем-то и не видно. Я в шоке. Так это ты? Может, ты смотрел, и поэтому в шоке.
3: Или, может, вот так вот. Я в шоке. Давай ссылку. Ни стыда, ни совести, ни ссылки.
2: Да, а потом, да, и был в шоке, однако уйти не потребовал. Ну, то есть, сначала вспылил, да, может быть, даже упал в обморок, но потом встал, подумал дважды, а что, зарплата там у жены хорошая, профессия интересная, а главное, не надо, так сказать, во время просмотра фильма на чужих жен гонять. А тут все свое, домашнее, да, это же называется домашнее, когда у тебя жена там снимается.
3: Да, конечно. Ну, тут еще такой серьезный вопрос. Смотрите, в поездках сопровождает. Я всегда думал, что там максимум перемещения, это, знаете, из гостиной на кухню они переходят. Что за командировки такие? То есть я в командировку, да? Куда? Зачем тут ездить? В этом бизнесе, в этой индустрии. Зачем? Куда они? Никуда они не ездят?
2: Не везде парни лихие, большие. Ну, далеко живет. В Африке.
3: А, то есть...
2: Ну, понимаете, чтобы найти такого парня, такого фактурного, нужно далеко, может, оттуда ему не уехать, денег нет. Понимаете? Я не знаю, но вообще, конечно, это, конечно, отличная семейка. И знаете, я даже не знаю, кто тут круче. А он или она? Потому что у меня больше-то вопросов к ней. Значит, 40-летняя, как ее там? Ирико, Ририко?
3: Она 40-летняя?
2: Ну, там было сказано, я такого слышал, нет?
3: Нет,
2: мне может не... Ну, не важно, Ририко...
3: А, все, 40 лет расходится.
2: Не ваш формат, да? Так вот, неважно, она, значит, пришла в порно... А, да, так и было сказано, 40 лет, 34 года типа пришла, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, пока она молода. Запечатлеть красоту своей фигуры. А порно — это вот лучший, это единственный способ ее запечатлеть, да? То есть она не могла просто себя на телефон снять? Или это не то?
3: Ну, это же Япония, у них нет традиции селфи, там, знаете, это вот всего там...
2: Или какая-то фигура без чужого там, без черного парня.
3: Ну, нет, она же хотела, окей, бля, верили, но на разочек, вот на полши, вот как бы.
2: Вот, это второе. Она собиралась всего в одном ролике сняться, но в итоге продолжила карьеру и 2 года, значит, ей занималась. Всего в одном. То есть так, чисто, заскочила в порно, да, так, на огонек, на полшишечки, да, а оказался не огонек, а этот, да.
3: Пристрастилась,
2: да. Так, да.
3: Затянула ее это.
2: Значит, какая мораль? То есть так в порно на полшишки не бывает. Дай туда, дай ему, знаете, как говорят, свой палец. А он тебе и...
3: Свой палец.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свою цветную тунику, украшенную своим родовым гербом. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение. Что там?
1: Ну, сегодня мы говорим о незначительных, но все-таки административных правонарушениях, которые тебе доводилось совершать, или же тебе их инкриминировали, а ты ни в чем не виноват. Вот Татьяна пишет. Приветствую. Меня как-то соседи снизу пристыдили, мол, у вас ночью по квартире дедушка шастает и клюкой гремит. Если так будет продолжаться, будем вызывать наряд. А у меня нет в квартире дедушки. Это кот когтями стучал.
0: Ну, это, знаешь, это уже отмазки. Да. Это кто тебе поверит?
1: Встань, ну признайся, ну где держишь где-то, деда?
0: Где-то есть. Там, да. Ну и потом, кто поверит, так сказать. Ну и потом, а ты вот уверена на 100%? Ну, серьезно. Вот можно быть уверенным на 100%, что у тебя в квартире нет деда.
1: А днем он где-то ныкается за шторой.
0: А главное, поверить, вот скажите, вот пришла к вам, соседи настучали, в квартире дед стучит клюкой, пришла к вам полиция, деда нет, вот поверят вам?
1: Ну, не скажем, укрываете деда.
0: Да, как называется, укрытие деда, с отягчающими, да?
1: Да. А вот и совсем другой по стилю правонарушение. Василий пишет. Писал с банковского моста проплывающую посудину с китайцами. Стыдно и гордо. Мы осуждаем тебя, Василий. Нам стыдно за тебя. Никакой гордости. Просто пописать с банковского моста, это петербургская традиция. Обычно китайских туристов же.
0: Понимаете, а давайте видеть в человеке хорошее. Как его зовут?
1: Василий. Вот он уже хорошо.
0: Мы всегда... Во-первых, да, ты, Василий, это уже неплохо. Во-вторых, ну, вот что мы сразу осуждать, да, сразу критиковать, вешать ярлыки, там, так сказать, рубить шашкой, так сказать, гнобить. Но ведь человек говорит, ему было не только горд, стыдно. И вот мне интересно, как это происходило. Вот он писал, значит, сначала был стыд, а потом гордость. Или наоборот.
1: Это смешанные чувства.
0: Нет, они не могут быть совершенно смешанными. Они последовательно, в любом случае, потом смешались. Первое, как он... Сначала была гордость.
1: Обычно, нет, да, конечно, потому что обычно стыд накрывает после, да, когда что-то сделал такое необдуманное.
0: Сначала,
1: да?
0: Типа, банковский...
1: На эйфории там, да, как бы? На адреналине, как бы. Банковский мозг, белые ночи, китайские туристы плывут на кораблике.
0: Что еще делать, да?
1: А потом пришел домой, забился под одеяло, и стыдно так покраснел.
0: А может, наоборот. Сначала начал, было, ну, так, знаешь, ну, типа, как вы говорите, банковский мост, белые ночи, ну надо же пописить, да, хоть там и плывут китайцы. И сначала было стыдно, а потом вошел во вкус.
1: То есть мы как бы не осуждаем, ну как, осуждаем, конечно, но не в полную силу, там, не до конца, что ты писал с банковского моста. Потом мы надеемся на то, что ты писал просто с банковского моста, и тут случайно подкатила как бы посудина с китайскими туристами. Вот ты просто не смог остановиться, потому что процесс такой необратимый.
0: Это вот да, случайно. Да, может быть. Поэтому это проблема банковского моста. Что такое банка? Ну что это? Где, кстати, где он находится? Кстати?
1: Вот как бы где как находится? Это напротив этого Финека.
0: А, он банка, это поцелуев же мост там, или нет? А что? Хотя, если банковский совместить с поцелуем...
1: Поцелуев — это его неофициальное название, народное, по-моему.
0: Ну, это он называется официально банковский.
1: По-моему, да, если не путаю. Коренные петербуржцы, растолкуйте.
0: А мы кто?
1: Приезжие, растолкуйте. Туристы, вы во всем разбираетесь.
0: Мы-то здесь всего вместе лет 300 живем. Да, ну, окей. Ну, бог с ним, с банковским мост, да, вы сказали?
1: Нет,
0: я просто задумался. Люди, понимаете, при слове банковский, они думают не о мосте. Люди думают о кредитах просроченных. Поэтому не надо писать. Так, ну давайте, вот пишет. Вот кадастровый инженер пишет. Слесаря, мужики! Диджей! Петушье. Ну, да, но, в общем... Да,
1: нет, ну уже, если цитируешь классику, то как бы нужно точно цитировать.
0: Все диджеи
1: да. Петушьев, как в классике звучало.
0: Ну и потом, мы, кстати, это разделяем, да, потому что ну, мы не имеем отношения к диджеям примерно такой же, как к слесарям, да, или ну, да. К слесарям. Но, тем не менее, кто нам более симпатичен?
1: У слесаря, конечно.
0: Конечно, а почему?
1: Ну, потому что слесаря, как бы.
0: А диджеи?
1: А диджеи...
0: А это правда?
1: Ну да.
0: Что все диджеи бежит? Кстати, кто это поет, реально, я забыл.
1: Группа, по-моему, Палево называется. Если я ничего не путаю.
0: Как еще называться?
1: А вот, добрый вечер, КХ. Как-то был в командировке во Владике. И пришло время домой лететь. До самолета 3 часа. Площадь перед аэропортом пустая. А у меня с собой для души пузырик был. Но времени много, я и приложился к нему. Как из ниоткуда мент. Добрый вечер, молодой человек. что сейчас пили из бутылки. Я все правду и выложил. Пройдемте, говорит. Ну, дальше такая история длинная.
0: А пароль? Ну, в чем суть?
1: Ну, для души пузырик был у него.
0: Вот это. Ну, окей.
1: Не, морали нет.
0: Вот
1: в истории с банковским мостом.
0: Да нет, морали.
1: Дофига, морали хватит и на это еще сообщение.
0: А это да. Вот Таисия пишет. Вы гоните! Такого не может быть! А остается узнать только одно. Какого? Но мы это не узнаем, потому что у нас... А, вот видите, вот видите. Потому что вот. Все. Сейчас я слушаю, просто никогда не слушаю.
1: Директор орет.
0: Пора. Когда директор кончает, дальше продолжать бессмысленно. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также. Тьфу, господин
0: Хрусталев. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Ну что, добрались мы с вами до середины недели, ведь среда — это тот самый момент, когда уже многое успели, но впереди еще несколько дней, и, мне кажется, самое время немного выдохнуть и просто побыть вместе на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Так что давайте сегодня без лишней суеты собираем рядом своих. Кто-то пусть отвечает за, например, салатики, кто-то за настроение. Ну а рекорд уже берет на себя остальное, то есть музыку и радио-вечеринку. Мы с вами снова раскручиваем лайн в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик и превращаем тот самый обычный день в маленькую рекордную тусу. Собираемся на импровизированных танцполах. Это рекорд-пати. Стартуем!
1: Рекорд-пати!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.

Новости продолжается, друзья. Я надеюсь, сегодняшний день уже становится чуточку приятнее под самый вечер. А если хочется поменять музыкальное настроение, напомню про мобильное приложение Радио Рекорд. Там более 100 интернет-станций. И да, по сути, можно подобрать отдельную музыкальную историю практически под любой момент, добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки и сделать это в нашем мобильном приложении Радио Рекорд. Далее про расписание еще 90 минут нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. А значит, мы продолжаем собираться на импровизированных танцполах. Погнали!

rest. Just do your best. What you hear.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

позитиве. И знаете, мне нравится вот этот момент, когда за окном обычная среда, у каждого свои дела, свои заботы. Кто-то только закончил работу, кто-то еще работает, а кто-то уже отдыхает. А мы с вами, друзья, в этот момент совершенно независимо от всего остального собираемся здесь и включаем музыку, танцуем на радио-вечеринке Рекорд Пати. И в этом, наверное, вся магия нашей радиотусы. Мы можем находиться совершенно в разных местах на импровизированных танцполах, но на пару часов, как минимум, становимся одной.

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Среда, все-таки до конца недели есть еще время, а значит, можно позволить себе еще немного музыки, немного хорошего настроения, и в этом вам поможет мобильное приложение Радио Рекорд с более чем 100 интернет-станциями совершенно на любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбирайте, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, прямо сейчас танцуйте еще 30 минут вместе с нами на радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напомню вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там живет наша большая музыкальная жизнь. Записи шоу подкастов резидентов Рекорд Клаба и другие герои эфира. Час резидента, Крем Хрусталев, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом и много еще чего интересного. Ну а мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лист также найдете в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию, кстати говоря, через несколько минут у нас в следующем часе Рекорд Клаб шоу, где мы с вами заценим свежие клубные треки, которые, кстати, можно будет обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе я поведаю вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, а прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с итальянцами Медуза и германским продом Kevin DeRice. Трек называется Seven Days. Релиз состоялся 7 августа на лейбле Tomorrowland Music. Первая совместная работа Медуза и Kevin DeRice, двух артистов, которые до этого развивались в разных, хотя и пересекающихся направлениях электронной музыки. Идея трека родилась после их совместного выступления на Tomorrowland, где они впервые показали эту работу публике. В саппорт-листе отметились Дэвид Гетта, Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Тиесто, Алок и Мартин Гаррикс. Презент же этой композиции состоялся еще в феврале на EDC в Мексике на сете Кевина DeRice. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Медуза, Кевин DeRice, Seven Days.

0: Джейкоб Луск и Блондиш Кико Франко Natural Blues. Релиз ставился 14 августа на лейбле Defected Records. И у этой версии Natural Blues очень интересная история. В 2025 году Моби, Блондиш и Кико Франко уже переосмыслили оригинал, и та версия поднялась на первое место в хаус-чарте Битпорта и собрала более 10 миллионов стримов. Но нынешний релиз появился после совершенно другого события — вирусного выступления Моби и Джейкоба Луска на Коачелле в этом году. Именно вокал Джейкоба Луска стал основой новой студийной версии. При этом Блондиш сохранила свои воздушные синты и пиано, и Кико Франко добавил более выраженную афрохаус составляющую. Короче, получилась у нас не просто новая версия старой песни Моби, а полноценная коллаборация четырех артистов: Моби, Джейкоб Луск, Блондиш, Кико Франко. Natural Blues.
1: Рекорд Клаб. Team Vox.

0: и стоялся 14 августа на лейбле Low Selling. Дом Блин возвращается с новой работой Out of My Head. Это характерно для проекта «Хусовый почерк», плотный грув, минимум лишних элементов и акцент на ритмичной части. Причем релиз вышел сразу в формате из двух треков, поэтому Out of My Head — часть небольшого релизного пакета, а не случайный одиночный сингл, как вы могли подумать. Дом Блин, Out of My Head, здесь в Рекорд Клаб Шоу.
1: Рекорд Клаб. Тим

женитом боксер Алексо, Алекс Макондо и Антонио Морена. Здесь встречаются сразу несколько разных европейских музыкальных традиций. Том боксер нет с Алекса, Алексом Макондо и румынской певицей Антонио, а Морена строится вокруг латинского вокала и афрохаус ритмики. Релиз у нас состоялся 14 августа на лейбле Rotten Music. Однако оригинальная Морена вышла еще в 2009 году. Том боксер написал и спродюсировал ее сам. И по его словам, идея пришла в Греции, пока он ждал заказ в ресторане. Ну что ж, приятного всем аппетита, если вы едите. А пока в Рекорд Клаб Шоу Том Боксер, Алекса.

Джесси Уэйр, а не новая совместная оригинальная работа. Оригинальный же сауна входит в альбом Джесси Уэйр Super Bloom, а Камиль Фетт превратили ее в более клубную версию. Вокал Джесси остается главным элементом, но продакшн становится глубже и тековее, что называется. Именно тот самый саунд, в котором Камиль Фетт чувствует себя особенно уверенно. Релиз ремикса вышел 14 августа на лейбле EMI Records, и прямо сейчас трек в

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Remixов вместе с композицией Paradise от Peking Duck. Релиз состоялся на Virgin Records 14 августа. А здесь уже не просто это сингл, а заглавный трек дебютного альбома Peking Duck Paradise. Сам альбом вышел, как вы понимаете, 14 числа и стал

неким вторым пришествием Peking Duck, то есть Chapter 2 of Peking Duck. Концепция альбома связана с фантазией о небесном пиратском корабле, своеобразной метафорой мира, где все хотят быть знаменитыми, а заглавная Paradise становится одной из центральных точек этой истории. Peking Duck.

только вы увидите, точнее услышите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и переслушайте сами с самого начала до самого конца еще разок. Музыка же классная, есть что переслушать, да, что называется. А далее по расписанию, сегодня среда, значит, в следующем часе рекорд гест микс и мощный гостевой сет. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки и adios amigos, пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Шоу «Гостевой микс». Робин Шульц.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет максимально крутой хаус-вайб от продюсера Fuego.

friction.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от продюсера Fuego.

самое безумие только начинается. С вами я, The Skulls. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents на волне Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от Fuego.

Ну что ж, на этой ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.